0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Виталий, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что неоспоримый факт для меня. Мне кажется, он на самом деле живой, существует, и я в своем личном опыте это познал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я во всех серьезных вопросах в моей жизни, во всех решениях, которые принимаю важных, я ищу направление от Бога, и я верю, что Он меня хранит от больших каких-то неудач, серьезно.
1: Твой любимый библейский стих.
2: По любви между вами знаю, что вы мои ученики.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: О свободе, безусловно.
3: Свободное радио.

0: любовь.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Петра.
3: Будьте всегда готовы дать ответ любому, кто спросит вас, на чем основана та надежда, что живет в вас. Только отвечайте кротко и уважительно. Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов.

Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: почему-то христианам достается больше всего обвинений в лицемерии. Вы знаете, я много общаюсь с людьми, и среди них много неверующих, поэтому ответственно заявляю, что мнение о чрезмерном христианском лицемерии весьма преувеличено. А обвинения будут всегда, хотя бы потому, что с христианина спрос больше. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Так что давайте и правда стремиться быть честными и целостными людьми.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Вистон, английский ученый и богослов, был священником. Своими сочинениями по математике и астрономии Уильям Вистон приобрел такую славу, что Ньютон указал на него как на самого достойного своего преемника по кафедре математики в Кембриджском университете. В это же время он написал общедоступное изложение системы Ньютона. Известен также как изобретатель машины для защиты стоящих на якоре кораблей от бурь и волн. Уильям Вистон был глубоко верующим и ищущим истину человеком. Своими сомнениями относительно учения о Троице, владевшими им некоторое время, он навлек на себя преследование, имевшее последствием удаление его с кафедры. Однако к концу жизни он вошел в лоно Баптистской церкви.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Поскольку я добровольно не хочу выучивать этот урок, то ему приходится время от времени неожиданно сталкивать меня с пирса размеренного богопознания. Тогда, зажмурившись и сжавшись, я неуклюже плюхаюсь лицом во мглу, поднимая фонтан и брызг. Боже, там так холодно, что мои молитвы замерзают в горле, и я лишь на выдохе отрывисто и сипло шепчу «почему?». А вскоре уже просто выбиваю зубной дробью сос. Вместо того, чтобы согреваться, осознанно поклоняясь и плыть, я, бывает, в ужасе застываю. Духовный пульс замирает, превращаясь почти в нитевидный. И течение плотских ядовитых мыслей уносит меня к водопаду тоски. Но на мне всегда спасательный круг веры и трос, за который меня и вытягивает обратно неустанный инструктор. Потом я, дрожащий, сижу на берегу нового дня, укутанный в плед Божьей ежедневной ласковой заботы, стуча зубами по кружке, пью горячий чай слова и понимаю, что опять не сдал экзамен, а значит, будет пересдача. Вера без тени сомнений подобна организму, в котором нет никаких антител. Люди, беспечно идущие по жизни, слишком занятые или равнодушные, чтобы задавать трудные вопросы о том, почему они верят так, а не иначе, обычно оказываются беззащитными перед лицом трагедии или пытливыми вопросами умного скептика. Вера человека способна разрушиться в одночасье, если ему никогда не хватило терпения прислушаться к собственным сомнениям, к тем самым, которые следует отметать лишь после долгих размышлений. Пока я писал эти строки, проснулся мой младший сын, подал голос. Я сразу подошел к нему, взял за руки и расцеловал. Все, что он видит с рождения, это любовь, нежность, забота, внимание. Сколько таких же крох в данный момент надрывают животы в доме малютки, пока к ним кто-то подойдет. И то лишь для того, чтобы покормить или поменять подгузники. И они дальше лежат себе в своих кроватках, брошенные теми, в ком нуждаются более всего на данный момент жизни. А кто-то находится и в худших условиях, безответно оглашая всю Вселенную голодным криком образа Божьего, брошенного на произвол жестоких законов мира людей. Чем провинились эти несчастные создания? Ничем. В том-то и дело, что ничем. Почему на их месте не оказался я или мои мальчики? Не знаю. Почему кто-то вообще должен оказаться на этом месте? Не знаю. Как оставленный, страдающий младенец приносит славу Богу? Я не знаю. Я не могу заставить себя пойти в детский дом просто потому, что боюсь себя самого и своих мыслей, которые потом до полусмерти измордуют мою же веру. Я не смогу смотреть в глаза его вынужденным обитателям, будущее большинства из которых предопределено. Знаю, что разревусь, расклеюсь и долго еще буду отходить от этого зрелища, сидя у окна, уставившись в одну точку. Общаясь с бывшими детдомовцами, мне хочется просить прощения у каждого из них за то, что моя судьба была иной. За то, что когда в детстве я с плачем просыпался от ночного кошмара, ко мне спешила заботливая мама, обнимала, целовала, утешала и успокаивала. Я до сих пор испытываю то детское, непередаваемое теплое чувство защищенности и безопасности в присутствии родителей, когда большая, шершавая, ласковая рука отца гладит меня по голове. Я возвращаюсь в те годы, когда я, маленький, цепко ухватившись за указательный палец, семенил рядом с ним огромным и ничего не боялся. По мере осознания жестокости людей, меня все больше и больше поражало это лотерейное счастье оказаться в крепкой башне родительской любви и заботы. И потому я даже думать боюсь о том, что происходит с детским сердечком, вынужденным выживать от рождения и не имеющим возможности положиться на кого-либо, кроме себя. Самая тяжелая задача в подобных размышлениях – привести все действия Бога к некой благой, всеоправдывающей цели, ради достижения которой можно подвергнуть боли миллиарды живых и беспомощных существ.

0: 100 нескучных историй. Ошибка барина. Жил в начале 19 века в Воронежской губернии барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы 18 века, и все вольнодумные мысли, что черпал оттуда, старался он прививать семье и даже своим крепостным. И вот однажды поехал он куда-то с большой суммой денег, но по дороге был убит и ограблен своим кучером и его другом. Все было умело обставлено как несчастный случай, и полиция вскоре закрыла это дело. Но через 5 лет кучер Савелий Иванов попросил священника ударить в колокол в часовне возле могилы барина и прилюдно признался в содеянном. На допросах он рассказал: «Искусил нас барин. Бывало, начнет всем рассказывать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что только дураки боятся Божьего наказания, совести, мол, тоже нет, и все это выдумки попов. Вот мы и подумали, может, барин и прав? И если на том свете ничего плохого не будет, то можно и здесь делать все, что захотим». «А почему же решил признаться?» – спросили его на допросе. «Как ни говорил нам барин, а совесть все-таки замучила. И совесть есть, и ад есть, и я сейчас в нем живу. Вот и решил повиниться, чтобы из ада этого выбраться». Что ни говори, атеизм – плохой учитель. Не сможет он научить нравственности, не научит ценить жизнь, в том числе и собственную. Да и какая может быть ценность и смысл жизни, если мы, люди, всего лишь побочный продукт эволюции, а наша Вселенная – результат случайного взрыва? И что-то мне подсказывает, что атеизм – это мощное оружие в руках дьявола, желающего нас погубить. Ведь одно только отрицание Бога приводит к самым разным ужасным последствиям. Дьяволу даже не приходится много стараться. Безбожием человек сам себя обрекает на пустую, мрачную жизнь и вечные адские муки. Не зря Библия называет таких людей безумцами. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Люди развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Ветхий Завет, Псалтирь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Богач может быть мудр в собственных глазах, но разумный бедняк видит его насквозь.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Я уже сбилась со счета, сколько раз мои читатели поднимали вопрос светской этики. Спрашивают меня, например, вот так. Не надо придумывать старичка на облаке и посланного им сына, чтобы осознать простые правила, по которым надо жить. Не нужна она религия в этом смысле. Простой инженер Семенова создает образ человека, которому хочется подражать, и не нужно никакого Иисуса. Когда-то я тоже думала, что старичок на облаке и его сын совершенно лишние. Но, к сожалению, главная проблема всегда в том, что у всех свои простые правила, по которым надо жить. И эти правила всегда можно описать художественно убедительно. У Николая II правила одни, а у Владимира Ленина другие. У немецких арийских героев одни, а у советских партизан другие. У твоей мамы одни, а у тебя другие. У римских героических легионеров одни, а у Христа другие. У толерантных европейцев одни, у русских националистов другие. Можно написать книгу про героических националистов, а можно про обаятельных геев. И все они как бы за добро, но добро это слишком разное. Как любил говорить за чашечкой морфия Фридрих Вильгельм Карлович Ницше, добро и зло относительны. «Простые правила, по которым надо жить, говорите», — ответила бы я. «А не хотите ли Макиавелли почитать для сравнения? У него, например, своя мораль крепкого государственника. Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. И вообще, государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности». Вот такие простые правила, которые служат общественному порядку. Куда там старичку на облаке с посланным им сыном?
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Ложишься спать и начинается. Вертишься и думаешь о делах. Планируешь, представляешь, что и как можно будет это сделать. Прокручиваешь в голове разговоры и конфликты. Словом, мучаешься. А где же тот самый обещанный покой и мир? Почему вера не спасает от беспокойства и страхов на практике? Может быть, потому что мы не берем и не несем бремя Иисуса Христа, но продолжаем тащить свое? Иисус не шутил, когда призывал нас в первую очередь искать Царствие Небесного. Не позволяйте украсть ваш мир пустому.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Екатерина Новикова?
1: Хочу поделиться словом из Божьего Писания. Первое послание к Фессалоникийцам, в 1 глава 7 стих говорит нам: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Апостол Павел говорит Фессалоникийской церкви о том, что они стали образцом для других верующих. Как это хорошо звучит, что они своими делами доказывали веру в Иисуса Христа, и их дела пошли дальше, чем их слова. Я думаю, родители со мной согласятся, что если мы наставляем своих детей быть добрыми, послушными, делать какие-то дела милосердия, но сами не будем этого исполнять, то, к сожалению, от наших детей нечего и требовать, и ожидать. Если же мы будем мудрыми родителями и будем учить и наставлять их в соответствии со Словом Божьим и будем сами жить подобным образом, то наши дети большему научатся и будут более благословенны. Я призываю, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами были хорошим, добрым примером, как эта Фессалоникийская церковь, чтобы наши дела были ярче и громче и лучше, чем наши слова.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Что это было?
1: Шум какой-то, а что?
0: Да не шум какой-то, взорвалось что-то.
1: А брось ты, взорвало.
0: Ты что, оглох? Только что с нами рядом бабах!
1: Было что-то. Мало ли что, может, случайно...
0: Издеваешься надо мной, да? Случайно. Это был взрыв. Я бы сказала, даже большой взрыв, огромный.
1: Ну, пусть будет по-твоему.
2: Хорошо.
1: Ну, был взрыв, большой взрыв. Ну, а я-то тут при чем?
0: При том, что такое не происходит просто так. Признавайся, петарду, что ли, поджег?
1: Хочешь сказать, если был взрыв, у него непременно должна быть причина.
0: Ну, естественно. Что ты из себя строишь? Я не могу понять. Такое просто так не происходит.
1: Ну, вот, собственно, что и требовалось доказать.
0: Что доказать? Признавайся, ты петарду взорвал? Напугал меня до смерти. Тебе что, вообще заняться нечем, что ли?
1: Я просто продемонстрировал тебе, что у взрыва, ну, скажем так, у большого взрыва непременно должна быть причина. Ну и ты только что сама это подтвердила.
0: Что ты там опять задумал?
1: Дело в том, Анжела, что многие современные астрономы верят в так называемую теорию большого взрыва, согласно которой наша Вселенная появилась 15 миллиардов лет назад в результате так называемого большого взрыва.
0: Ну и что с того?
1: Ничего, просто ты только что сама настояла на том, что у большого взрыва непременно должна быть причина.
0: Мы говорим о разных вещах.
1: А в чем разница?
0: В том, что... Да вообще, с тобой не о чем говорить. Да и что с тобой говорить?
3: Ах ты, мама!
0: Прекрати, я сказала,
3: да
0: вообще уже!
3: Как я могу прекратить то, что происходит случайно, спонтанно, без причины?
0: Очень смешно.
3: Попугал совсем, Анжела.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Четыре ступеньки надо пройти. Поступок, слово, мысль, чувство. Сначала научимся плохо не поступать. Потом плохо не говорить. Потом плохо не мыслить. И только потом, может быть, а может и нет, научимся не чувствовать плохо.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Деяния апостолов.
1: Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря:
2: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого».
1: Но Петр сказал ему:
3: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды».
1: Симон же сказал в ответ:
2: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами».
1: Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие.
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: just too good.
1: Музыка, слово, дух. Свободное

0: подумать.
1: Человек, провозглашающий не в деньгах счастье, сегодня, конечно, рискует как минимум прослыть ханжой, говорящим не совсем правду. На любое не в деньгах счастье найдется тот, кто продолжит не в деньгах, а в их количестве. Действительно, друзья, бедность порождает много проблем. Столько, что ни о каком счастье говорить не придется. Но, во-первых, что такое бедность? Даже если чисто с материальной точки зрения. Это когда хватает только на еду. Но, смею предположить, если вы меня слышите, у вас как минимум есть гаджет, с помощью которого вы меня слышите. Получается, бедность уже не про вас. И уже хорошо. Была у меня такая преподавательница в университете. Она блистала остроумием, как она считала. Есть такие люди, их не остановить. Они солируют и думают, что это прекрасно. Она очень часто любила какие-то там полушутки, полуфразы, полуколкости испускать. И вот одна из ее мыслей, мол, если беременная ест только макароны, ой-ой-ой, можно только гадать, кого же она там родит. Посадили в итоге преподавательницу за взятки. Вот бы спросить у нее спустя время, а вот что лучше, есть макароны или сидеть в тюрьме? Вот правда интересно, что бы она ответила. Люди живут в самообмане. Вот куплю то-то, буду счастливым. Вот смогу позволить себе абонемент в фитнес-зал, буду ого-го. Кого мы обманываем? Бегайте по парку в старых трениках и будете вот точно так же ого-го. Дело в другом, не обманывайтесь. Мол, будет у нас жилье, будем счастливыми. А сколько историй, когда вместе ели гречку, мечтали о бизнесе, который будет кормить досыта, и всего в итоге добились, только теперь в разводе. И теперь понимают, что тогда с гречкой были чуть ли не лучшие годы. Я ни в коем случае не заявляю, что деньги – это плохо. Деньги – это хорошо и как минимум комфортно. Но надо быть просто достаточно взрослыми, чтобы понимать, что деньги не несут за собой счастье автоматически, как бонус, по умолчанию. Это не так. И вся история человечества это подтверждает. Так как, друзья, вы в итоге ответите на вопрос, сколько стоит счастье? И попробуйте провести нехитрый эксперимент. Задайте этот вопрос своим знакомым. И не вздумайте удивляться, когда многие вполне серьезно начнут что-то считать в голове, чтобы назвать какую-то сумму в рублях или долларах. Людей, которые уверены, что счастье можно оценить деньгами, все еще очень много. И так было всегда.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Второй час на свободном.
1: Время любить. 10 мая 1908 года по настоянию Анны Джарвис в США было впервые проведено богослужение в честь Дня Матери. Мероприятие прошло в церкви, где мать Анны преподавала в воскресной школе. По просьбе Анны Джарвис на церемонию доставили 500 белых гвоздик – любимый цветок ее матери. Эти гвоздики на своей одежде должны были носить сыновья и дочери в честь своих матерей, а сами цветы символизировали чистоту материнской любви. Мать Анны Джарвис была активисткой движения за развитие здравоохранения в США, а также помогала средствами и лекарствами семьям, в которых матери имели проблемы со здоровьем. После окончания гражданской войны в США она много сделала для примирения южан и северян. И это лишь малая часть того, что сделала Энн Мари для США в целом и для женщин в частности. Для дочери она всегда была примером во всем. Как-то раз во время одного из собраний в церкви мать Анны сказала: «Я надеюсь и молюсь, что когда-нибудь кто-то учредит памятный день матери,

отмечая ее за бесподобное служение, которое она оказывает человечеству во всех сферах жизни. Каждая мать имеет на это право. Неудивительно, что ее дочь Анна после ее смерти сделала все, чтобы такой праздник появился. Хотя столкнулась с противодействием со стороны мужского сообщества. Несколько сенаторов высмеяли саму идею празднования Дня матери. Но негативная реакция не остановила Джарвис. Она заручилась поддержкой нескольких общественных организаций, в том числе Всемирной ассоциации воскресных школ. И в 1914 году резолюция о введении праздника прошла через Конгресс без особого сопротивления. Президент Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Мать Анны Джарвис не дожила до того дня, когда всех мам начали чествовать просто за то, что они мамы, но именно на ее памятнике выбита «Мать Дня матери». След в истории.

0: 52-й псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Бог взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло? Те, кто поедает мой народ, как хлеб, и Бога не призывает. Там их охватит страх, где нечего бояться. Бог разметает кости ополчающихся на тебя. Их покроет позор, потому что отверг их Бог. О, кто дал бы Сиона спасение Израилю? Когда Бог восстановит свой народ, пусть ликует Иаков и радуется Израиль».
1: Свободное. Свободное радио.
2: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: Благоразумие отца есть самое действительное наставление для детей. Демокрит.
1: Новая музыка на свободном радио.
2: We got vices, we got pain. Yeah, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Всем привет! Занятно, но в фильме «Книга Илая» главный герой является единственным обладателем таинственного знания, которое утратил весь остальной мир. Это знание — Библия. И именно ее он должен сохранить для следующих поколений. Помните, что пока что ядерной войны за ресурсы не произошло, тайное знание наверняка лежит у вас на полке. Это я все к чему? А не пора ли Библию почитать?
1: Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Наша крепкая башня. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 11 стих. В древние времена люди строили высокие башни вдоль стен, которые окружали их города. Из таких башен можно было видеть далеко, и можно было легко заметить приближающихся врагов. Когда начиналась война, башни давали преимущество высоты. Копья не могли достать людей в башне, и наоборот, копья, брошенные ими, легко летели в нападающих. По этим причинам люди бежали в башни, когда приближалась опасность. У нас также есть крепкая башня, место убежища, в которое мы можем убежать, когда намечаются жизненные трудности. Наше убежище — это имя Господа. Несчетное количество раз, когда я больше всего в нем нуждался, я бежал к имени Иисуса и находил безопасность. Во времена стресса, во времена страха, неуверенности, чувства безнадежности, беспомощности и слабости мне нужно бежать в то место, где я знаю, я найду покой и безопасность. Мне нужно бежать к Иисусу. Он и есть Иегова Ире. Он ответил на мою нужду в спасении. Он Иегова Неси, мое знамя. Его знамя надо мной — любовь. Он Иегова Шалом, мой мир. Он Иегова Циткину, моя праведность. Он Иегова Шама, где бы я ни был, он там. Иисус — наш Спаситель, наша скала, наше убежище. Он — наша крепкая башня. Сегодня вы перегружены, чувствуете незащищенность или неуверенность? Бегите к Иисусу. Отец, мы благодарим Тебя за ту помощь, ту силу, ту уверенность, которую мы получаем в и через имя Иисуса, имя, которое превыше всех имен. Мы молимся во имя Его. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Датский религиозный философ и писатель Сёрен Киркегор.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы чистите снаружи чашу и блюдо, а внутри они наполнены тем, что вы в своей алчности награбили. Слепой фарисей, вычисти сначала внутренность чаши, тогда и снаружи она будет чиста».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: 47-й псалом. «Велик Господь и достоин всякой хвалы в городе нашего Бога на Его святой горе. Высока она и прекрасна, радость всей земли. Гора Сион на окраине севера – это город великого царя. Бог пребывает в ее дворцах, известен как твердыня. Собрались цари и вместе пошли войной. Но, увидев Сион, поразились, ужаснулись и обратились в бегство. Объяла их дрожь, муки, как женщину в родах. Ты сокрушил их, как ветер с востока разбивает торширские корабли». Что мы слышали, то и увидели. В городе Господа сил, в городе нашего Бога, Бог хранит его нерушимым навеки. В храме Твоем, Боже, мы размышляли о Твоей милости. Как имя Твое, Боже, так и хвала Тебе достигает краев земли. Правая рука Твоя праведности полна. Торжествует гора Сион и ликуют поселения Иудеи о Твоем правосудии. Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, башни его сосчитайте. Обратите мысли к его укреплениям, рассмотрите дворцы его, чтобы поколению грядущему рассказать. Ведь Бог навеки наш Бог, Он будет нашим вождем навека».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Пришел однажды к нему человек и спросил: «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» «Что ты спрашиваешь меня о добром?» «Один Бог добр», — ответил ему Иисус. «А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди». «Какие?» — спрашивает тот. «Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний, чти отца и мать и люби ближнего, как самого себя», — сказал Иисус. «Я все их исполняю», — отвечает юноша. «Чего мне еще не достает?» «Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной», — сказал Иисус. Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный. Он был очень богат. А Иисус сказал своим ученикам: «Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. Повторяю, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Ученики, услышав это, страшно удивились. «Кто же тогда может спастись?» — спросили они. Иисус, пристально посмотрев на них, сказал: «Для человека это невозможно, но для Бога все возможно».
3: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Нет у жизни порога, океан впереди. Нарастание Бога в этой смертной груди. И немое сражение двух невидимых воль. Глины сопротивление и великая боль. Кто осилит, не знаю. Но конец не конец. Пусть любовь распинают, но любовь есть Творец. Всемогущая сила и начало начал даже тех сотворила, кто ее же распял.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Но вот что говорит Писание. «Очень близко к тебе слово Бога, оно на устах твоих и в сердце твоем. Это весть о вере, которую мы проповедуем. Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен. Кто верит сердцем, будет оправдан. Кто исповедует устами, будет спасен». Писание говорит, кто верит в Него, не будет посрамлен. Это относится как к иудеям, так и к язычникам. Господь один у всех, щедрый ко всем, кто к Нему взывает. Ведь каждый, кто призовет Господа, будет спасен.
2: Свободное радио рядом.

0: 42-й псалом. «Оправдай меня, Боже, вступись в мою тяжбу с народом безбожным, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направляют. Пусть приведут на святую гору твою к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего. Буду славить тебя на арфе, Боже мой Бог. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус перебрался на другой берег в окрестности Гадары, навстречу ему вышли из могильных склепов два одержимых бесами. Они были такими свирепыми, что никто не решался ходить той дорогой.
2: «Что тебе до нас, Сын Божий? Ты пришел сюда раньше времени мучить нас?» — закричали они.
1: Вдали паслось большое стадо свиней. Бесы стали просить его.
2: «Раз ты нас изгоняешь, пошли нас в это стадо свиней!»
1: «Идите», — ответил он. Бесы, выйдя, вселились в свиней, и в тот же миг все стадо ринулось с кручи в море и утонуло в его водах. Свинопасы бросились бежать. Добравшись до города, они рассказали обо всем и о том, что произошло с одержимыми, тоже. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. Увидев его, они стали просить его покинуть их края.
3: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет, звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но на заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой в жизни бренной, и возрождение грядет.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: 10 мая 1908 года по настоянию Анны Джарвис в США было впервые проведено богослужение в честь Дня Матери. Мероприятие прошло в церкви, где мать Анны преподавала в воскресной школе. По просьбе Анны Джарвис на церемонию доставили 500 белых гвоздик – любимый цветок ее матери. Эти гвоздики на своей одежде должны были носить сыновья и дочери в честь своих матерей, а сами цветы символизировали чистоту материнской любви. Мать Анны Джарвис была активисткой движения за развитие здравоохранения в США, а также помогала средствами и лекарствами семьям, в которых матери имели проблемы со здоровьем. После окончания гражданской войны в США она много сделала для примирения южан и северян. И это лишь малая часть того, что сделала Энн Мари для США в целом и для женщин в частности. Для дочери она всегда была примером во всем. Как-то раз во время одного из собраний в церкви мать Анны сказала: «Я надеюсь и молюсь, что когда-нибудь кто-то учредит памятный день матери, отмечая ее за бесподобное служение, которое она оказывает человечеству во всех сферах жизни. Каждая мать имеет на это право». Неудивительно, что ее дочь Анна после ее смерти сделала все, чтобы такой праздник появился. Хотя столкнулась с противодействием со стороны мужского сообщества. Несколько сенаторов высмеяли саму идею празднования Дня Матери. Но негативная реакция не остановила Джарвис. Она заручилась поддержкой нескольких общественных организаций, в том числе Всемирной ассоциации воскресных школ. И в 1914 году резолюция о введении праздника прошла через Конгресс без особого сопротивления. Президент Вудро Вильсон объявил День Матери национальным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Мать Анны Джарвис не дожила до того дня, когда всех мам начали чествовать просто за то, что они мамы, но именно на ее памятнике выбито «Мать Дня Матери».
0: След в истории.

get lonely, dude, sing to me.

0: twice, three times, never left my side. Walked through my valley, burned in my pride, never left my side. You made everything, can't run, can't hide. All else failed, your love stands, never left my side.
1: Евангелие от Луки.
2: И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его:
3: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?»
2: Он же, уразумев лукавство их, сказал им:
4: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?»
2: Они отвечали:
3: «Кесаревы».
2: Он сказал им:
4: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
2: И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали.
5: Свободное радио.

0: 49-й псалом. «Господь – Бог богов. Он призывает землю от востока и до запада. Сиона, совершенного красотой, Бог являет свой свет. Бог наш идет и не останется безмолвным. Пред ним пожирающий огонь, и вокруг него сильная буря. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями его суда над своим народом. Соберите ко мне всех, кто верен мне, кто заключил со мной завет при жертве. И небеса возвещают о праведности его, потому что сам Бог – судья. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду против тебя свидетельствовать. Я – Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я тебя корю. Твои всесожжения всегда предо мною. Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов. Ведь все звери в лесу мои, и скот на тысячи гор. Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях. Если бы я был голоден, то не сказал бы тебе. Ведь мне принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. Разве я ем мясо быков или пью козлиную кровь? Принеси хвалу в жертву Богу и исполни свои обеты пред Всевышним. И тогда призови меня в день бедствия, и я спасу тебя, а ты прославишь меня. Но нечестивому Бог говорит: как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете? Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей. Ты творил это, а я молчал. Ты решил, что я такой же, как ты. Но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню. Запомните это, забывающие о Боге, или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Приносящий мне в жертву хвалу чтит меня. Тому, кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божие».
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал:
2: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!»
3: «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь».
1: Агриппа сказал Павлу:
4: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
1: Павел сказал:
3: «Молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз».
1: Когда он сказал это, царь и правитель, вереник и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту:
4: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря».
1: Посему и решился правитель послать его к кесарю.

Зинаида Миркина. Я пью тишину из большого ковша твоей родимой ладони. Я пью глубину янтаря, золото тусклого блеск. Я пью все цвета и цветы до дна, до густой темноты, жаркой твоей ладони, даятель. Ты мой последний предел, ты беспредельность моя. Я знаю тебя, даятель. Я знаю, что там, где ты, нет места моим глазам. Я знаю, что там, где ты, нет места моим словам. Я знаю, что там, где ты, сердце стучит, даятель. Возьми же мои глаза, возьми же руки мои и волю мою возьми. Вдохни на меня, даятель. Задуй меня, как свечу. Я только к тебе хочу. Я только туда хочу, где сердце стучит, даятель. Выстукивается жизнь, смешавшая верх и низ, смешавшая тьму и жар в ударе. Ведь мир — удар, внезапный прорыв огня. Ударь же огнем меня, ожги меня жаркой тьмой, пространством своим размой. Возьми меня в жизнь, даятель.

0: поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божию, через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. В современном переводе это звучит так. «Благословен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Великой своей милости Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мертвых, чтобы у нас было наследие, сохраняемое Богом для своего народа. Оно сохраняется для вас на небесах, где не может оно ни истлеть, ни разрушиться, ни увянуть. Вы, кто благодаря своей вере защищен силой Божией, обретете спасение, которое откроется перед концом времени. Вы радуйтесь этому, хотя и неизбежно, что некоторое время вы будете опечалены различными испытаниями. Они необходимы, ибо ваша вера ценнее золота, которое тленно, и неподдельность которого огнем проверяется. Пройдя испытание, заслужит почет, славу и похвалу, когда явится Иисус Христос. Хотя вы Его и не видели, вы все же любите Его. Хотя сейчас вы и не можете видеть Его, вы все же верите в Него и радуетесь невыразимой радостью. И дар желанный, спасение душ ваших, изливается на вас за веру вашу. Что касается спасения, то пророки, пророчествовавшие о той благодати, что будет вам оказано, искали трудолюбиво и расспрашивали терпеливо, чтобы узнать, о каком времени и каких обстоятельствах вещал Дух Христов через них, когда свидетельствовал о страданиях Христовых и о славе Его –

0: после этих страданий. Им стало известно, что не себе служили они, а вам. Когда говорили о том, что теперь объявлено вам через тех, кто благовествовал вам Духом Святым, посланным с небес. Даже ангелы томятся желанием узнать обо всем этом. Аминь. Дорогие друзья, вы знаете, на свете существует только несколько вещей, характерных всем людям. Даже если мы верим в одного Бога и направляемся в одну небесную страну, то жизненный опыт у всех нас разный. Вы только задумайтесь. Мы все такие разные. Нет двух абсолютно одинаковых людей. Каждый из нас воспитывался в своей семье. У каждого из нас были свои родители, свои семейные традиции. Но даже если в семье несколько детей и одни родители, все дети очень разные. Они отличаются друг от друга, и каждая из них личность. Мы все работаем в разных местах. У нас разные вкусы. А выбор стиля музыки часто здорово отличается. Да и отдыхаем мы по-разному. Нам нравятся разные фильмы, разные книги, разные марки машин. Те, кто одиноки, избирают себе друзей по-своему. Каждый по-своему проводит время. Нет двух похожих людей. Ну а те, кто женился, то знают, как мы отличаемся друг от друга. По крайней мере, я надеюсь, что мы знаем об этом. Брачные пары состоят из различных людей. Мы воспитывались в разных семьях. Я никогда не видел, чтобы несколько семей воспитывали своих детей одинаково. Мы отличаемся друг от друга нашими понятиями о жизни, отличаемся образованием, разными степенями. Одни очень любят путешествовать и общаться, а другие мечтают об уединении и покое. Мы во многом очень разные. Но есть одно, что нас всех объединяет. Когда мы живем на этой земле, то каждый из нас знает, что такое боль. И я знаю, что нет ни одного человека, который слушает меня сейчас, кто не плакал бы в своей жизни. Никто не проходил через жизнь от рождения до смерти без слез. Конечно, мы все по-разному переносим и переживаем боль, но все знают, что такое страдание. Недавно я получил письмо от одной женщины, которая открыла свое сердце и рассказала о той боли, которую она переживает, проходя через развод. Она рассказывает об отношении к ней окружающих людей, как разведенной женщине. Это только один из видов страданий. Я знаю женщину, которая должна пройти через операцию, когда будет проводиться не только удаление больного органа, пораженного раком, но и активная химиотерапия. Я знаю, что когда наступает третья, четвертая стадия рака, то иногда даже наркотики не могут снять нестерпимой боли. Это тяжелое страдание. Я знаю молодую пару, которая потеряла 12-месячного ребенка. Это еще один вид переживаний и страданий. Для родителей мучительно узнать, что у ребенка смертельная, неизлечимая болезнь. Или он трагически погиб в армии, или в автокатастрофе. Некоторые из вас страдают, имея капризного, непослушного ребенка. Воспитывать детей очень непросто. Вы это знаете. Но переживания и страдания сближают нас. На прошлой неделе я прочитал: «Будь добр к другому, потому что каждый проходит через трудности». И это так. Каждый человек проходит через трудности и страдания. Каждый из нас. Это так. Страдания и испытания касаются и моей жизни. Каждый человек проходит через страдания и боль. Они характерны для любой человеческой жизни. Они характерны всем поколениям. И через них проходили первые христиане. Гонения и страдания в первом столетии были очень серьезными. Поэтому неудивительно, что апостол Петр, взяв перо, написал письмо на тему, которая характерна всем христианам. Это тема страданий. Если ваша Библия или Новый Завет открыты на первом послании Петра, то позвольте мне прочитать первые два стиха, и мы начнем наше изучение Библии. Для этого вспомним и повторим, кто написал послание и кому оно было написано. Первый стих. «Петр, апостол Иисуса Христа пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Петр, апостол Иисуса Христа, обращается к избранникам Божиим, пришельцам в мире этом, рассеянным по Понту, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии. Есть некоторые вещи, которые были приняты в старые добрые времена. Мне нравятся современные изобретения, современные удобства, но мне также хочется, чтобы мы не теряли связь с прошлым, с нашей историей. И временами мне нравится, как говорили в прошлом и каким образом выражали свои мысли. Мне нравятся старые книги. Нравится, как говорили в 16, 17 и 18 столетии. Мне нравится стиль, как в прошлом писали письма и в начале письма ставили свое имя. Неудобно ли это? Вы получаете письмо на 7-8 страниц, и вы не знаете, кто его написал. Вам нужно открыть последнюю страницу, чтобы узнать, кто написал его. И уже после этого вы читаете письмо, думая о том, кто его написал. А в старые времена, в первом столетии, люди подписывали свои письма не в конце, а в начале. Сейчас перед нами письмо. Послание, подписанное апостолом Петром, который некогда был рыбаком, и когда Иисус Христос призвал его последовать за ним, то он оставил рыболовные сети вместе со своим братом Андреем и присоединился к группе учеников Христа. У Христа было 12 учеников, которые в течение 3,5 лет следовали за Господом. Вместе с ним ели, спали, они учились у него. Вы представляете себе, каким образом проходил процесс наставления или обучения? Перед нами тот Петр, который впоследствии упал. В тот момент, когда Христа арестовали, и он был предан крестной смерти. Петр отрекся от него. Это был рыбак, ученик Христа. Это был человек, согрешивший человек. Но Петр также был человеком, который по милости и благодати Божией был прощен, возвращен и стал основателем первой церкви. Предание говорит, что Петр умер мученической смертью через распятие. Перед смертью он просил распять его вниз головой, потому что он недостоин умереть так же, как его Спаситель, как Христос. Петр называет себя здесь, представляясь нам как апостол Иисуса Христа. И он пишет кому? Петр, апостол Иисуса Христа, обращается к избранникам Божиим, пришельцам в мире этом, рассеянным в разных местах. Странники в этом мире знают, что такое быть вдали от дома. И часто не по собственной воле, а по принуждению. Гонение усиливалось. Христиане уже не могли оставаться в своих домах, и они должны были переезжать в другие места. Места часто незнакомые и опасные. Для нас важно знать, что эти рассеянные пришельцы проходили через период страданий и гонений. По крайней мере, 15 раз в этом послании Петр говорит о страдании. Некоторые христиане страдали, потому что они жили благочестиво и делали добрые и хорошие дела. Другие страдали за имя Иисуса Христа, бывшие обвинены неспасенными людьми. Петр писал им, призывая быть хорошими свидетелями своим гонителям и помнить, что их страдания ведут к славе. Я прочитал вам цитату из книги Вёрсбери «Имей надежду». И хочу еще раз повторить. Петр писал им, призывая быть хорошими свидетелями своим гонителям и помнить, что их страдания ведут к славе. Это легко читать, об этом можно говорить, но жить так очень трудно. Если вас кто-то огорчил, обошелся с вами грубо, и особенно если с вами обошлись грубо и несправедливо, то каждый из вас знает о большом желании воздать, отомстить и также отнестись к другому человеку, как отнеслись к вам. Петр пишет с целью ободрения. чтобы у христиан была надежда во время незаслуженных гонений. Позвольте мне добавить еще одну мысль из этой книги. У Петра была следующая цель. Он знал, что скоро наступят дни огненных испытаний, официальных гонений в Римской империи. Когда церковь была основана в Иерусалиме, в Израиле, то правительство смотрело на христианство как на секту традиционной веры иудеев, иудаизма. Первые христиане были евреями, и они собирались в притворе Иерусалимского храма. Римское правительство не предпринимало никаких действий против христиан, потому что иудаизм был признан официальной религией. Но когда стало ясно, что христианство – это не секта иудаизма, то Риму нужно было сделать соответствующие выводы. В это же самое время произошло несколько событий, которые ускорили это судилище. Павел защищал на своем суде в Риме христианскую веру. Первый раз его освободили, но снова арестовали. Второй раз его осудили и казнили. Второе. Император Нерон приписал пожар в Риме христианам. Это случилось в июле 64 года после Рождества Христова. И сделал их козлами отпущения, виновниками этого пожара. Перенес всю тяжесть вины себя на христиан. И возможно, что апостол Петр был в это время в Риме и был казнен Нероном. Нерон казнил также апостола Павла. Гонения на христиан сначала были местными, но потом они сильно распространились. Поэтому Петр хотел приготовить церковь к испытаниям. Мы должны понять, что христиане по всей Римской империи проходили через различные испытания разной степени и в разных местах. Трудности и гонения христиан были разными в разных областях. Нерон начал официальное гонение церкви, и последующие императоры продолжили его пример в последующие годы. Послание Петра было большим ободрением христианам, которые страдали во время правления императоров Траяна, Андриана и Диоклетия. И сегодня христиане могут учиться на посланиях Петра, когда они проходят через испытания и гонения. В будущем, если Бог допустит, при гонениях на христиан послание Петра будет одним из драгоценных документов. В нем мы находим успокоение и ободрение. И это послание обращено не только к христианам первого столетия. Эти слова обращены к вам и ко мне сегодня. Но благая весть состоит в том, что это послание, это письмо было написано избранником Божиим, верующим людям, как сказано в первом стихе первой главы. Другими словами, мы не просто брошены случайно в этот мир. Мы избраны Богом в этом мире. Петр пишет, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в разных местах, избранным по предвидению Бога Отца, преосвящение Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Какие прекрасные слова! Здесь говорится о цели существования. Мы читаем о причине жизни. Бог дает нам цель жизни, даже если мы живем в трудное время. Мы освящены и отделены для славы Божией. У нас есть цель. Наша жизнь имеет глубину. Другими словами, мы растем, и страдания приводят к этому. Можете ли вы представить себе, как вы будете жить в сложные, трудные времена без Иисуса Христа? Многие люди страдают от этого. Многие люди страдают без Христа в больницах. Некоторые без Христа проходят через проблемы с трудным, непослушным ребенком. Другие без Христа слышат ужасные слова от спутника жизни. «Я не хочу жить больше вместе. Я хочу свободы. Я не люблю тебя, как это было раньше». Вот почему для многих жизнь – это почти непрекращающиеся страдания. Может, вам будет странно это слышать, но я вижу, что людям очень трудно жить без Христа. Жить без Христа очень трудно, но по благодати Божией, только по Его милости – Бог позволяет им жить, чтобы мы могли иметь контакты, общение с ними, чтобы помочь им найти цель и значение в их жизни. И дальше, начиная с 3 стиха по 9 стих 1 главы, апостол Петр говорит, как мы можем проходить через страдания и радоваться. Я думаю, что это звучит необычно для многих из нас. Все мы Богом избранные люди, хотя путь страдания у каждого из нас свой. Мы все идем путем освящения, и всем нам даны благодать и мир. В современном переводе 2 стих звучит так. «По замыслу Бога Отца в далеком прошлом вы были избраны через освящение Духом и стали Его святым народом благодаря Духу. Вы были избраны стать послушными Ему и очиститься через окропление кровью Христовой. Благодать вам и мир-то умножится». Эти слова обращены христианам. И мы читаем дальше с 3 по 9 стих, что мы можем реально радоваться во времена страданий, имея мир и благодать в полной мере. Позвольте мне сделать акцент на эти 6 стихов и обратить ваше внимание на 6 причин, почему мы можем радоваться в страданиях. Все эти 6 причин начинаются словами «мы имеем», «у нас есть». Мы можем радоваться, даже когда мы страдаем. Давайте рассмотрим первую причину этой радости. Мы радуемся, потому что мы имеем живую веру. И как сказано в 3 стихе, мы можем радоваться в трудные времена, потому что у нас есть живое упование, живая надежда. 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Ничего не случается в этой земной жизни, что могло бы помешать нам верить и надеяться. Для всех верующих людей, для всех христиан, кто знает Иисуса Христа как Спасителя, заключительная страница жизни – это небо, это небеса, это слава, которая будет открыта в последнее время. Это случится тогда, когда мы придем в присутствие Божие. Это будет заключительной главой для нас. Ничто на земле не сравнимо с этой заключительной главой. Поэтому мы всегда имеем живую надежду и упование. Один богослов выразил это следующими словами. «Неважно, какая дорога, только привела бы домой». Неплохо сказано. Не так ли? Не так важно, что случится во время нашей скоротечной жизни на земле, потому что эта дорога ведет нас домой. И в этом наша надежда. Почему апостол Петр говорит здесь о воскресении Иисуса Христа из мертвых? Потому что это основание нашего упования, нашей надежды. Если Бог мог воскресить Иисуса Христа из власти тьмы и смерти после Его погребения, то Бог может воскресить и нас и привести в небесный дом, который Он готовит для всех нас. Поэтому у нас есть живое упование. Знаете ли вы, что у нас нет надежды без Христа? Один циник Менхен говорил о надежде как о ненормальной, патологической вере в возможность невозможного. Такое определение дают неверующие упованию и надежде. Итальянский поэт Данте в своей работе «Божественная комедия» поместил такие слова над миром мертвых. «Откажись от всякой надежды, всякий входящий сюда». Для неспасенных людей надежда – это не более чем гадание по звездам. Надежда для неверующего человека часто похожа на пожелание удачи, когда он покупает лотерейный билет за 10 рублей – и продающий говорит, я надеюсь, что вы выиграете. Я надеюсь, я выиграю. Я надеюсь, что мой сын однажды вернется домой. Я надеюсь, что на работе все устроится. Но это не живое упование. Это хорошее пожелание. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но Петр говорит верующим в Иисуса Христа. Бог по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Вы хотите радоваться во времена страданий и гонений? Трудностей? Напомните себе, что это не конец. Страдания – это не конец. Это не конец. Окончанием для нас является присутствие Бога. У нас есть живое упование. И второе. Мы можем радоваться, потому что у нас есть нетленное наследство. Стих 4. Бог, возродивший нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, чтобы у нас было наследие, сохраняемое Богом для своего народа. Оно сохраняется для вас на небесах, где не может оно ни истлеть, ни разрушиться, ни увянуть.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: 62-й псалом. «Боже, Ты – Бог мой, Тебя я ищу, душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится, в краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу. Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. Словно лучшими явствами душа моя насыщается, и уста Тебя славят радостно, когда вспоминаю Тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о Тебе. Потому что Ты – моя помощь, и в тени Твоих крыльев я возрадуюсь. Душа моя льнет к Тебе. Ты правой рукой поддерживаешь меня. Те, кто жаждут души моей, сойдут в нижний мир. Они падут от меча, став добычей шакалов. Царь же возликует о Боге. И все, кто клянется именем Божиим, восхвалят Тебя. А уста лжецов умолкнут».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, жены, также подчиняетесь своим мужьям, чтобы те из них, кто отвергает слово, приняли веру без всяких слов только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистую богобоязненную жизнь. Пусть ваша красота будет не внешней, не в затейливых прическах, золотых украшениях или красивой одежде, но внутренней, той, что в сердце, нетленной красотой кроткого и безмятежного духа. Она драгоценна в глазах Божьих. Ведь так украшали себя некогда святые женщины, уповающие на Бога. Они подчинялись своим мужьям. К примеру, Сара во всем слушалась Авраама и называла его своим господином. И вы, ее дочери, если вы делаете добро и не поддаетесь страху. Точно так же и мужьям следует в совместной жизни относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что, хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Тогда ничто не воспрепятствует вашим молитвам».
2: «Ты не один. Свободное радио».

0: 56-й псалом. «Боже, помилуй меня, помилуй! У Тебя я ищу прибежище. Я укроюсь в тени Твоих крыльев, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, вершащему замысел свой обо мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит гонителя моего. Пошлет Бог свою милость и верность. Львы меня окружили. Я лежу среди людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки — наточенные мечи. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Для ног моих они сеть раскинули, сникла от горя моя душа. На пути моем они вырыли яму, но сами в нее упали. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть, пробудись, моя душа, пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Владыка, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава Твоя».
1: Свободное радио.

0: воспитании иногда важно проявить твердость, а иногда важно отступить. Малыша важно держать за руку, когда вы переходите дорогу или стоите на набережной, но ребенка нужно отпустить, когда он катается на велосипеде. Да, упадет, но без этого не поймет что-то неуловимое и важное, чтобы научиться кататься самостоятельно. Также и с жизненными истинами и принципами. Иногда держим, а иногда отпускаем. Дай Бог нам мудрости, чтобы не перепутать эти моменты.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Леонард Эйлер. Российский и швейцарский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. Эйлер – автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и других. Многие его работы оказали значительное влияние на развитие науки. Эйлер говорил: «Библия ничего не теряет от возражений неверующих, так же, как и геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения. Если есть охотники возражать даже против геометрии, то по какому же праву неверующие могут требовать, чтобы мы отвергнули тотчас и совсем священное писание вследствие возражений против него, которые при том чаще далеко не так важны, как те, которые делаются против геометрии?»
2: «Утренний движ» на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им:
2: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
1: Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
3: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израиля?»
1: Он же сказал им:
2: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
1: Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
4: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
5: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

хлеб наш насущный. Можно спросить?» У Виктора было потрясающее чувство ориентирования, которому все завидовали. Он прямо-таки инстинктивно знал, где север, юг, восток и запад. Словно родился с этим чувством. И всегда был прав. Но однажды Виктор заблудился. Вместе с женой он поехал на праздник в незнакомый город и остался там до темноты. Виктор был уверен, что легко найдет дорогу домой, но не нашел. Он развернулся, поездил туда-сюда и совсем растерялся. Жена попыталась дать ему совет. «Я знаю, это непросто, но спроси дорогу у телефона, так можно». Впервые за всю свою долгую жизнь Виктор спросил дорогу у телефона. Давид обладал богатым жизненным опытом, но псалмы показывают, что он не раз оказывался в духовном и эмоциональном тупике. Один из таких случаев описан в Псалме 142. «Сердце великого царя онемело, в его жизнь пришла опасность, поэтому он молился: «Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти». Не полагаясь на человеческую помощь, Давид обращался к Господу: «К тебе возношу я душу мою». Если муж по сердцу Божьему время от времени не знал, куда ему идти, то и нам нужно обращаться к Богу за водительством.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов», размышлять над прочитанным. И я надеюсь, что это чтение вызовет у вас новые вопросы, заставит размышлять не только о тех давно прошедших событиях, но и о сегодняшнем дне, о том, как нам вместе достигать единства, приближаться ко Христу, идти путем спасения, путем жизни. Сейчас мы вместе прочитаем вторую главу книги «Деяний» и поразмышляем о событиях, произошедших тогда, о сошествии Духа Святого на апостолов, о возникновении Церкви, о жизни первых христиан. Первый отрывок, вторая глава книги «Деяния апостолов» с 1 по 13 стихи. «Наступил день Пятидесятницы, и пребывали все они вместе, когда внезапно с неба донесся шум, как от порыва ветра огромной силы, и наполнил весь дом, где они находились. И увидели они нечто похожее на языки пламени, которые, разделившись, снизошли по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на других языках, получив этот дар от Духа. В Иерусалиме в то время находились благочестивые иудеи, живущие среди всякого народа на всей земле, и на этот шум собралось их великое множество. Все они пришли в полное смятение, потому что каждый из них слышал, как исполнившиеся Духом говорили на его наречии. Пораженные этим, они с изумлением спрашивали: «Разве все эти люди, что сейчас говорят, не галилеяне? Почему же каждый из нас может слышать их на своем родном языке? А здесь и парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностей Киренеи Ливийской, и пришедшие из Рима, как иудеи, так и обращенные из язычников, критяне и арабы, и все мы слышим, как они говорят на наших языках о великих делах Божьих. И все удивлялись, в недоумении спрашивая друг друга, что все это значит. Некоторые же, насмехаясь, говорили: они выпили слишком много сладкого вина». Что же произошло в этот день, 50-й день после Пасхи? Это был праздник уже тогда у древних иудеев, праздник жатвы, с которым соединялось воспоминание о даровании Синайского закона. Спустя 50 дней после исхода Израиля из Египта, а это событие отмечалось в день Пасхи, Израиль пришел к горе Синай, и там Господь даровал закон. И вот сейчас Господь дарует новый закон, когда Дух Святой касается сердец и начинает уже руководить человеком, который принял Духа Святого, который крещен Духом Святым. Конечно, в полноте это еще не настало, и мы все еще нуждаемся и в руководстве Слова Божия, и в учителях и наставниках. Об этом чуть позже скажем мы, когда будем читать второй отрывок. Итак, что же произошло в этот день? Собранные все вместе, молясь, ученики Господа поддерживают друг в друге веру в обетование вознесшегося Иисуса Христа. И вдруг происходит нечто. Евангелист Лука описывает это, используя библейские символы богоявления. Шум с неба, огненные языки. Так являлся он пророком и во времена Ветхого Завета. Исполнились все Духа Святого. Что это означало? Многие из тех, кто собрались тогда, а поскольку это был праздник, то собралось немало народа. Больше того, это были люди из разных стран.

0: Почему? Потому что на этот праздник должны были непременно приходить все верующие иудеи, приходить в храм. Таких праздников было всего три. Праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и еще праздник Кущей, или Суккот по-еврейски. Понятно, что из разных стран они пришли, и многие из них не говорили уже по-еврейски, говорили на языках своих народов и услышали, как на разных языках прославляется Бог. Языковые границы были воздвигнуты при построении Вавилонской башни. Тогда Господь смешал все языки. Люди пытались самовольно достичь небес, и Господь остановил это безумное строительство. Об этом написано в книге «Бытия» в 11 главе. И вот при сошествии Святого Духа эти границы, языковые барьеры рушатся. Люди недоумевают, что это значит. Конечно, границы эти рухнули лишь на время. Сейчас мы снова вынуждены пользоваться помощью переводчиков, говоря с людьми на иных языках. Но миссионеры свидетельствуют о том, что подобные чудеса при проповеди Евангелия случаются и в наши дни, когда проповедник говорит на своем языке, как ему кажется, а люди слушают его на другом языке. Они не знают языков друг друга, но по действию Духа Святого друг друга понимают. Такие известия приходят с миссионерских полей, потому что Дух Святой действует по-прежнему. Что происходит? Все в недоумении, некоторые даже считают, что это просто пьяные люди. И вот Петр обращается к народу и указывает на суть происходящего. С 14 стиха прочитаем об этом следующий отрывок. С 14 стиха по 21. «Тогда Петр встал вместе с 11 апостолами и громко заявил собравшимся: „Братья мои иудеи и все живущие в Иерусалиме, пусть это будет вам известно, прислушайтесь к словам моим. Не пьяные эти люди, как вам показалось, еще только 9 часов утра. Нет, просто сейчас сбывается сказанное через пророка Иаиля: „В последние дни, говорит Бог, изолью дух мой на всех, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Юноши ваши видения будут видеть. Вашим старцам будут сниться сны пророческие. Также и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью дух мой, и будут пророчествовать. И явлю чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу. Кровь, огонь и клубы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень, великий и достославный. Всякий, кто в молитве призовет имя Господне, спасен будет». Итак, Петр уже не похож на того Петра, который крался за Иисусом в страшную пасхальную ночь, в ночь, когда Господь был схвачен, и боялся даже признаться в том, что знает этого человека. Теперь перед лицом иудеев, собравшихся со всех мест в Иерусалим на праздник, он бесстрашно свидетельствует о том, кем был Иисус. Но сперва говорит, что исполняется пророчество Иаиля. Пророчество иногда охватывает события, отстоящие далеко друг от друга. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень великий и достославный». День Господень еще не пришел. Он будет при втором пришествии Господа Иисуса Христа. Но уже действует Дух Святой, действует так, как описано, как мы прочитали, и это ясно апостолам. Далее апостол Петр говорит о Господе, о том Господе, которого можно призвать в молитве и спастись, об Иисусе Христе. Ему нужно еще убедить собравшихся иудеев, что Господь, которого призвавши спасешься, это тот самый Иисус из Назарета, которого они распяли. Прочитаем следующий большой отрывок, проповедь Петра о Господе Иисусе Христе, и обратим внимание на то, как решительно говорит Петр, как он обличает в грехах и как по действию Духа Святого сердца раскрываются для спасительной проповеди Евангелия. С 22 стиха прочитаем по 41. Это большой отрывок. «Братья израильтяне, выслушайте то, что я должен сказать вам об Иисусе, пришедшем из Назарета, о котором Бог засвидетельствовал вам. Бог через него сотворил среди вас великие дела, чудеса и знамения, как вы и сами знаете. Его, отданного вам во власть по замыслу и предвидению Божьему, вы убили, пригвоздив ко кресту руками нечестивых людей. Но Бог воскресил его, сделав бесплодными все потуги смерти. Она не могла удержать его. Ведь это о нем говорит Давид: «Видел я перед собою Господа всегда, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. Потому сердце мое радуется, и язык мой ликует, даже плоть моя будет покоиться в надежде, ибо Ты не оставишь меня во власти смерти и не дашь святому Твоему в тлен обратиться. Ты указал мне пути, что ведут к жизни, и исполнишь меня радости пред лицом Твоим». Братья мои, могу сказать вам прямо: патриарх Давид умер, погребен, и гробница его сохранилась у нас до сего дня. Давид был пророком и знал, что Бог с клятвою пообещал ему возвести на его престол одного из потомков его. Он-то и предсказал воскресение Христа, что не будет оставлен он во власти смерти, и плоть его не увидит тления. Иисус есть Тот, Кого Бог воскресил, чему мы все свидетели. Вознесенный по правую руку Бога, Он принял от Отца обещанного Духа Святого, а то, что вы видите и слышите, и есть излитие этого Духа. Сам Давид никогда не восходил на небеса, однако он говорит: «Сказал Господь Господу моему: сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим». «А потому, — продолжал Петр, — пусть твердо знает весь Израиль, что тот Иисус, которого вы распяли, есть Господь и Мессия». Слова эти отозвались острой болью в сердцах слушающих, и спросили они Петра и остальных апостолов: «Что нам делать, братья?» «Покайтесь, — сказал им Петр, — и пусть каждый из вас примет крещение во имя Иисуса Христа, тогда простятся вам грехи ваши, и вы получите дар Святого Духа. Этот дар обещан вам, детям вашим и всем тем, кто вдали, всем, кого призовет Господь Бог наш». И приводя много разных доводов, Он настоятельно убеждал и увещевал их, говоря: «Спасайтесь от этого испорченного, идущего к гибели поколения». Тогда все, кто с верой принял сказанное Петром, были крещены, и число уверовавших возросло в тот день примерно на 3000 человек. Итак, Петр, во-первых, решительно обличает народ, говорит: «Вы убили». Кого убили? Господа и Мессию. Того, кого ждали, убили. И удивительно, что слова эти не производят гнева, негодования, но отзываются острой болью в сердцах слушающих, и они спрашивают, что же нам делать. Как важно, чтобы и мы вовремя могли остановиться на путях своих, когда идем неверным путем, и задать вопрос, что же нам делать. Как важно и нам принимать слово обличения и раскрывать свое сердце для Бога. Это делает Дух Святой. И да поможет Господь нам, тем, кто знает Господа, также быть смелыми и по водительству Духа Святого говорить о том, что сделал Он для нас. Конечно, ответственность за убийство Иисуса Христа лежит на всех людях, потому что Он пострадал за грехи всех нас. И те, кто слушал Петра, не все были непосредственно причастны к заговору с целью убийства Иисуса Христа. Но их сердце отозвалось острой болью, и они покаялись. Будем молиться о том, чтобы Господь призывал к такому покаянию и всех тех, кто слышит слово Евангелия. Очень важно увидеть также, как использует апостол Петр пророчество Давида, Псалом. Давид говорит о себе: Петр видит, что это не о нем, а о Господе Иисусе Христе. Очень многое в псалмах Давидовых вроде бы сказано о Давиде, на самом деле о Господе. Это важный ключ к пониманию Давидовых псалмов. Слово «покайтесь» может быть кому-то непонятно сейчас. Я хотел бы прочитать, как богословский словарь расшифровывает это слово. «Покаяние» от греческого «метаноио» – «менять мнение», «чувствовать сожаление», «каяться», «пережить обращение». Это слово означает отречение от греха, принятие Божьего спасения, которое Господь дает даром тому, кто уверует. И истинное покаяние предполагает полное изменение отношения к греху и к Богу. Отношение к греху меняется так, что человек ужасается своего греха. Отношение к Богу меняется так, что я готов принять прощение Божье даром не по моим делам, не по моим заслугам, а потому, что за меня умер Господь Иисус Христос. Как же жила первая христианская община после того, как она вот так выросла, после того, как, по сути, возникла церковь? В тот день она выросла примерно на 3000 человек. Прочитаем последний короткий отрывок, но очень многозначительный, 42 стиха и до конца главы, 2 главы «Деяния апостолов». «Неустанно внимали они словам апостолов и твердо держались всего, чему те учили, пребывая в братском общении, в преломлении хлеба и в молитвах. В то время многие чудеса и знамения совершались через апостолов, и все были исполнены благоговейного трепета. Все уверовавшие постоянно пребывали вместе, и все у них было общее. Они продавали свои имения, личные вещи, а вырученные деньги разделяли между всеми, в зависимости от нужд каждого. Изо дня в день все они как один собирались в храме, а в домах своих они совершали преломление хлеба и принимали пищу с радостью и открытым сердцем, за все прославляя Бога. И в народе все были к ним расположены, и Господь каждый день прибавлял к ним все новых спасаемых». Итак, мы видим здесь все, чем живет церковь. Это и взаимная помощь, и поддержка, выражавшаяся в том, что давали по нужде каждому. Чуть позже, когда мы будем размышлять над 4 и 5 главами, мы подробнее поговорим об этом, о том, что это был за порядок в церкви, была ли это полная общность имущества или было расположение сердец к добровольным пожертвованиям. Было изучение Слова Божия, которое тогда возвещали апостолы. В тот момент слово было еще не записано, а было в устах апостолов. Была молитва и было хлебопреломление, воспоминание о Христе, о всем, что Он сделал для нас, как Он сам заповедал. И, наконец, было благовестие. Благовестие, в результате которого церковь каждый день росла. Да благословит Господь все собрание детей Божьих по всему лицу земли, подражать первоапостольской церкви. В этом проявляет себя полнота Духа Божия. Не всегда нам удается достигать такой высоты. Мы увидим, что проблемы возникли вскоре и в первоапостольской церкви. Но в этом образец и цель жизни и служения церкви. Да благословит Господь всех вас, дорогие друзья, примириться с Богом, войти в общение детей Божьих и, как здесь сказано, за все прославлять Бога. Ему да будет слава за все. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Макс Лукада. Когда-то я услышал песню Денниса Тайса, показывающую всю абсурдность споров и баталий, ведущихся из-за пустяков. С его позволения я привожу слова этой песни здесь. Она называется «А был ли пупок у Адама и Евы?» Замечательное название, не правда ли? «А были ли у Адама и Евы пупки? Или на их месте просто гладкая кожа? Интересно, только меня это волнует, или другие тоже не спят по ночам, мучаясь таким глобальным вопросом? Пупок дан человеку Богом, человек сотворен с пупком. Как я мог быть так слеп и не замечать очевидного? Наверное, я должен создать церковь, в которой проповедовалась бы эта истина. Ведь у Адама и Евы были пупки, и я докажу вам это. Конечно же, Бог есть любовь, конечно же, Иисус наш Спаситель. Но все-таки как насчет истины о пупках? В прошлом году я обрел ответ, когда читал первое послание Иоанна, вторую главу. «Ищите истину, и истина сделает вас свободными. Всем сердцем ожидайте пришествия Господа, и тогда вы достигнете высшего уровня духовной зрелости. Когда вы станете сторонником учения о пупках, глаза ваши раскроются, и вы увидите, что у Адама и Евы были пупки, и эту истину я проповедую вам. Да, я цепляюсь к мелочам и делаю это во имя Христа. Я открою вам истину, которая пока что скрыта от ваших глаз. Я цепляюсь к мелочам во имя Христа и поэтому расту духовно. Во всей земле я проповедую учение о пупках. В церкви пупка уже 1000 человек, и все они растут духовно. Я ведь и о спасении не забываю проповедовать. Но что это? В церкви возник раскол из-за какой-то ерунды. Были ли пупки Адама и Евы втянуты внутрь или выпячивались наружу? Невероятно! Как можно быть такими мелочными? До тех пор, пока христиане будут спорить из-за второстепенных деталей, в христианских церквях будут происходить расколы.

0: Евангелие от Луки.
1: Какой-то человек спросил его: «Господь, неужели будут спасены только немногие?» Иисус им сказал: «Постарайтесь пройти через узкую дверь, потому что, поверьте, многие будут пытаться войти, но не сумеют. А когда встанет хозяин дома и дверь закроет, вы окажетесь снаружи, будете стучаться в дверь, говоря: „Господин наш, открой нам“. А он вам скажет в ответ: „Я не знаю, кто вы и откуда“. Станете вы тогда говорить: „Мы с тобой вместе ели и пили, ты учил у нас на площадях“. А он вам ответит: „Я не знаю, кто вы и откуда. Уйдите от меня, все творящие зло“. И заплачете вы, и заскрипите зубами, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Бога, а вы изгнаны вон. Придут с востока и запада, с севера и с юга и усядутся за пиршественный стол в царстве Бога. Тогда те, которые сейчас последние, станут первыми, а первые станут последними».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Наша крепкая башня. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 11 стих. В древние времена люди строили высокие башни вдоль стен, которые окружали их города. Из таких башен можно было видеть далеко, и можно было легко заметить приближающихся врагов. Когда начиналась война, башни давали преимущество высоты. Копья не могли достать людей в башне, и наоборот, копья, брошенные ими, легко летели в нападающих. По этим причинам люди бежали в башни, когда приближалась опасность. У нас также есть крепкая башня, место убежища, в которое мы можем убежать, когда намечаются жизненные трудности. Наше убежище — это имя Господа. Несчетное количество раз, когда я больше всего в нем нуждался, я бежал к имени Иисуса и находил безопасность. Во времена стресса, во времена страха, неуверенности, чувства безнадежности, беспомощности и слабости мне нужно бежать в то место, где я знаю, я найду покой и безопасность. Мне нужно бежать к Иисусу. Он и есть Иегова Ире. Он ответил на мою нужду в спасении. Он Иегова Неси, мое знамя. Его знамя надо мной — любовь. Он Иегова Шалом, мой мир. Он Иегова Циткину, моя праведность. Он Иегова Шама, где бы я ни был, он там. Иисус наш Спаситель, наша скала, наше убежище. Он наша крепкая башня. Сегодня вы перегружены, чувствуете незащищенность или неуверенность? Бегите к Иисусу. Отец, мы благодарим Тебя за ту помощь, ту силу, ту уверенность, которую мы получаем в и через имя Иисуса, имя, которое превыше всех имен. Мы молимся во имя Его. Аминь.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

Клайв Льюис. Августин описывает свою печаль по умершему другу Небридию так, что и сейчас плачешь над этими строками. И делает вывод. Вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны. Не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе, только тогда, когда мы обратим ее к Господу, ибо Он не покинет нас. Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету. Я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв «Осторожно, будешь страдать». По склонностям своим я бы послушался, но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою врожденную тягу к спокойному житью. Скорее уж, именно она во мне меньше всего Ему нравится. Да и станет ли кто любить Бога по этой причине? Станет ли кто выбирать так жену, друга, собаку? Человек, способный на такой расчет, далеко за пределами любви».

История христианских гимнов. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Ильзе Фойгт, сестра-душепопечительница, рассказывала, как узники рижской тюрьмы находили утешение в этой песне и какое благословение они получали, когда слышали слова «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Эта победная песня балтийских мучеников жива и сегодня. Выраженная в ней непоколебимость в вере отражает жизнь автора ее слов – Едвиги фон Редерн. Едвига, или по-немецки Хедвиг Редерн, родилась в 1866 году. Ее отец был генерал-лейтенантом, но скончался скоропостижно. Вскоре после этого сгорело и все их имение. Едвиге вместе с престарелой матерью, о которой после смерти отца она несла все попечение, оставалось только одно – переехать в Берлин. Там она стала служить в воскресной школе, а затем перешла на работу в больницу, повсюду неся евангельскую весть. Едвига Редерн стала также одной из основательниц сестринской миссии молитвенного союза. Испытания, выпавшие на ее долю, продиктовали ей слова гимна «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Ее стихи и песни отражают не только внутреннюю душевную борьбу, но и радостную уверенность в том, что Бог знает наши пути. В последние годы жизни поэтесса перенесла тяжелую болезнь. Боли ее были зачастую почти невыносимыми, но когда она уходила в вечность, с ней были и покой, и Божий мир.

0: Костя, здорово. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им:
2: «Мир вам!»
1: Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им:
2: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня».
1: И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
2: «Есть ли у вас здесь какая пища?»
1: Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им:
2: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах».
1: Тогда отверз им ум к разумению Писаний.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Благодарю всех, кто пришел на это собрание. Меня зовут Каиафа, если кто не знает, и я первосвященник Иерусалимского храма. Многим из вас уже известно, зачем мы здесь собрались. Всему виной ученики распятого несколько дней назад самозванца Иисуса, которые упорно распространяют ложь о его воскресении. Мне совсем не просто это признать, но... Боюсь, что я сам больше всех виноват в том, что происходит на наших глазах. Моя вина в том, что это я попросил прокуратора Пилата запечатать гробницу с телом Иисуса и поставить туда вооруженных солдат у входа. Тогда мне показалось это хорошей идеей. Но теперь-то я понимаю, что этим я лишь сыграл на руку последователям этого Иисуса. Во-первых, установив солдат у входа в гробницу, я непреднамеренно испортил замечательную версию о том, что ученики Иисуса просто перепутали гробницы. И вправду, ну как можно спутать гробницу с другими, если ее вход запечатан и рядом стоят на посту римские солдаты? Кстати, если бы не эти солдаты, мы могли бы сказать, что Иисус на самом деле не умер на кресте, а очнувшись в гробнице, благополучно сбежал. Но если и предположить, что после шестичасового висения на кресте человек мог бы отодвинуть огромный камень от входа в гробницу, у черни возник бы вопрос, как же ему удалось все-таки пройти мимо охраны? Вот тогда мне не пришло ничего иного, как предложить версию о том, что солдаты уснули на посту. Но этому народ не верит. Ведь всем прекрасно известно, что солдат, засыпающий на посту, повинен в смерти. Да если предположить, что, рискуя жизнью, кто-то из легионеров заснул, то не могли ведь они заснуть все одновременно. Ну о чем я думал? Ай, да и тот факт, что солдаты до сих пор живы, тоже на мне на руку. Я, конечно, позаботился о том, чтобы солдат перевели в другой гарнизон, но слухи о воскресении продолжают распространяться с еще большей силой. И только вчера я понял, что наша стратегия была в корне неверна. Нам всего-то после исчезновения тела нужно было еще раз запечатать вход в гробницу. Потом мы бы просто положили туда другое тело, подождали бы несколько дней, и когда тело перестало бы быть узнаваемым, показали бы ученикам их драгоценного мессию. Теперь мы все повязаны этой пустой гробницей. Какая же это была глупость с нашей стороны? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем мы признали, что тело исчезло? Зачем? Это я во всем виноват. У меня есть подозрение, что некоторые из вас тоже поддались этой изощренной пропаганде. Возможно, и вам в голову закралась мыслишка уж не вправду ли этот Иисус воскрес из мертвых? Мужи и братья, не поддавайтесь на провокации черни. Вы же умные, образованные люди. Только сам Господь Бог мог бы разорвать узы смерти и воскреснуть из мертвых. А мы все знаем, что этот Иисус ни при каких условиях не мог быть Богом во плоти. Это же абсурд. Да если бы Иисус был Богом во плоти, он бы первым делом признал нас, как священников и учителей священных книг. Он бы попросил нас научить своих последователей всем тонкостям закона. Мужи, братья, все, что нам нужно, чтобы разоблачить ложь о воскресении, найти это тело. Я в курсе о том, что многие из вас усиленно занимаются поисками с момента исчезновения. Прошу вас, поднимите руку, если кто-то нашел тело. Люди, не бойтесь. Одно жалкое тело, и всему этому христианству конец. Неужели никто не нашел тело?
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Его. Притчи Соломона.
1: Не вступай на стезю нечестивых, не ходи по пути злодеев. Избегай его, не иди по нему. Отвернись от него и пройди мимо. Ведь они не уснут, если не сделают зла. Нет им сна, если не навредят. Они едят хлеб нечестия, и как вино они пьют насилие.
2: Храни истину. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, я из города Орлан.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В этом смысл жизни. Когда я изначально был не из верующей семьи, то есть я приемный пацан. В интернате, как бы сказать, я был один человек. Прихожу в семью, то есть меня установили родители, это было 9 лет. Пришел в семью, и я вижу, что образ жизни отличается. Я вижу, что все по-другому. Я начал копаться, понимать, в чем смысл, в чем различие, где, что, как. И начал задаваться, вообще, кто такой Бог. И Бог мне начал открываться, он начал показывать, кто он. Он начал показывать, насколько он любящий, святой. И в этот момент, один раз, как бы Бог сделал свою работу, мне совершилось покаяние, я покаялся, принял Иисуса Христа. И теперь для меня это Христос не просто, знаете, как бы такая, ну, Бог, ну все, я уверовал и все, и ушел. Нет, для меня Бог сейчас является одним, ну, центром всей жизни. То есть я не вижу, сейчас я где-то поступаю, я куда-то сейчас хожу, но я не вижу уже смысла без Него. Например, я сейчас учусь в колледже, я понимаю, что, ну, реально, Он повсюду. Как бы это сейчас центр моей жизни является, все под Его руководством.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «И уже не я жив, но живет во мне Христос, а что нынешу поплоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбивший меня и предавший себя за меня». А почему? Потому что в нем показывается вся моя, сказать, суть, чем я сейчас живу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство, я бы сказал, это есть ограничения, без которых нету той самой свободы, о которой написано в Писании. Потому что если мы берем свободу, ту, которую нам дает мир, то эта свобода, она во грехе. Если мы берем ту свободу, которую дает Бог, это свобода, которая, ну, в слове. И в этом реально намного круче. То есть ты сам это переживаешь счастье, ты сам переживаешь, когда ты в этом слове находишься, тебе самому от этого классно, комфортно, тебе, ну, реально потрясающе просто.
3: Ты не один. Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

руки, но без сомнения отмечен твоего святого духа меткой. И мои несовершенства для тебя не повод оставить молитву без ответа. А это значит, что еще моя песня не спета.

0: Пусть подо мной горит земля, но не оставлю я тебя. Пусть даже рухнет весь мой мир, но я знаю, ты Бог сил. Ты сына за меня отдал и ни разу не предал. Теперь навечно я с тобой. Теперь тебе пою я. Ты Бог мой.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
3: Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через двери, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают. Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители, но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте».
4: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: факты.
1: Библия является самой преследуемой книгой. За всю историю неизвестно другого произведения, против которого бы издавались законы, за нарушение которых назначалась бы смертная казнь.
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Странная покупка. Пришел мужчина в магазин купить холодильник. Долго выбирал он среди разных моделей и марок, сравнивал цены, заглядывал внутрь каждого холодильника. Наконец, подойдя к продавцу-консультанту, он попросил принести ему паспорт приглянувшегося холодильника. Продавец достал техпаспорт и протянул покупателю. Тот отошел в сторонку и углубился в чтение. Прочитав от начала до конца все характеристики, покупатель на этом не остановился и добросовестно изучил всю инструкцию. Когда через час брошюра была проштудирована от корки до корки, мужчина с довольным видом подошел к кассе. «Это то, что мне надо. Беру», — сказал он и, заплатив деньги, направился к выходу, держа в руке инструкцию выбранного холодильника.
1: «Постойте, куда же вы? А как же холодильник?»
0: — закричал ему вдогонку продавец.
1: «Да что там холодильник?» — не останавливаясь, ответил покупатель. «У меня ведь есть его описание!»
0: Странная история, скажете вы и, возможно, даже фыркнете. Какая глупость выбрать описание холодильника вместо него самого. Но ведь так же неразумно довольствоваться лишь знаниями о Боге, но самого Бога не знать, не иметь с Ним личных, близких взаимоотношений. Можно проштудировать всю Библию и даже стараться тщательно соблюдать все, что написано в ней, но при этом совершенно не интересоваться личностью Бога и не стараться познать Его. А ведь религия как раз и нужна для того, чтобы найти Бога и жить с Ним. И если этого не произошло, то пользы в такой религиозности не больше, чем в инструкции от холодильника без самого холодильника. Религия не принесет нам счастья, пока мы не взыщем Бога всем сердцем, пока мы не познаем Его лично. Суть христианства именно в этом. Поэтому и Христос учил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими». Вот главная заповедь.
2: «Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: дня и ночи. Свободное радио рядом.
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Заметили, друзья? Обратили внимание? Такие взрослые, зрелые отношения с мирозданием. Сказано, сделано. Сказал, да будет свет. И стал свет. Вот если бы я своим детям сказала, например, да будет свет. Ну, в том смысле, что уберите игрушки, переоденьтесь, пойдем кушать. А между моим, так сказать, повелением и ожидаемым результатом огромное количество отговорок, забывашек, на игрушки отвлекашек или вот на работе. Так ведь было бы здорово. Попросил коллегу о чем-то, тот не забыл, сделал. Жене сказал, да будет борщ, пожалуйста, борщ. Или мужу сказала, да будет море. Но тут начинается. Посмотрим, поживем, увидим. Может быть, а может и не быть. У нас человеков 3000 миллиардов 500 миллионов тонн отговорок. Почти на все. Но все-таки разница между словом и делом не должна быть большой. Согласитесь.
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 10 мая 1908 года по настоянию Анны Джарвис в США было впервые проведено богослужение в честь Дня Матери. Мероприятие прошло в церкви, где мать Анны преподавала в воскресной школе. По просьбе Анны Джарвис на церемонию доставили 500 белых гвоздик – любимый цветок ее матери. Эти гвоздики на своей одежде должны были носить сыновья и дочери в честь своих матерей, а сами цветы символизировали чистоту материнской любви. Мать Анны Джарвис была активисткой движения за развитие здравоохранения в США, а также помогала средствами и лекарствами семьям, в которых матери имели проблемы со здоровьем. После окончания гражданской войны в США она много сделала для примирения южан и северян. И это лишь малая часть того, что сделала

высмеяли саму идею празднования Дня матери. Но негативная реакция не остановила Джарвис. Она заручилась поддержкой нескольких общественных организаций, в том числе Всемирной ассоциации воскресных школ. И в 1914 году резолюция о введении праздника прошла через Конгресс без особого сопротивления. Президент Вудро Вильсон объявил День матери национальным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Мать Анны Джарвис не дожила до того дня, когда всех мам начали чествовать просто за то, что они мамы, но именно на ее памятнике выбито «Мать Дня матери». След

0: 53-й псалом. «Боже, спаси меня своим именем, оправдай меня своей силой. Боже, услышь молитву мою, внемли словам моих уст. Чужие восстали против меня, беспощадные ищут жизни моей, те, кто о Боге не думает. Но воистину, Бог мне помощник, владыка меня укрепляет. Он воздаст врагам моим за зло, погубит их ради своей верности. Я добровольно принесу тебе жертву, я буду славить имя твое, Господь, потому что оно прекрасно. Ведь ты уберег меня от всех бед, и я победно смотрел на врагов».
1: Живи, молись. Свободное радио.

Привет, друзья! Вы на Свободном радио. И это Катя. Помните, как Иову друзья сказали, что человек рождается на страдание? А мне все-таки кажется, что человек рождается, чтобы радоваться жизни. Ведь когда радуешься, не спрашиваешь «зачем?». Радуешься и все. Порадуйтесь сегодняшнему дню, который сотворил Господь. А в этом вам поможет Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Эта книга непобедима. Эту книгу не потрясут даже дети священников наших, пишущие в наших либеральных журналах.

0: подумать.
1: Что такое суеверие? Толковый словарь «Даля» дает такое определение слова «суеверие». Это ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо, вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гадание, в приметы, знамения, вера в причину и следствие, где нет никакой причинно-следственной связи. Суеверие – это, по сути, тоже отчасти вера, но только не в могущество Бога, а в могущество невидимых, необъяснимых сил, например, силу пятака, подложенного на экзамене под пятку, в силу небритости, если ты вдруг хоккеист. Большинство примет и суеверий поначалу носят в жизни человека полушуточный характер, на первый взгляд. Но очень часто взрослые серьезные дяди и не догадываются, что таким образом привыкают оскорблять Бога. Вот, например, один футболист, я нарочито убрала все фамилии, хотя найти такую информацию несложно. Так вот, один футболист, вопреки протестам врачей, накануне матча обязательно принимает очень горячую ванну. Другой накануне каждого ответственного матча заучивает наизусть одну статью Уголовного кодекса. Вот что у людей в голове? Ну, что-то. Также всем известно, что многие футболисты выходят на поле с определенной ноги. И по статистике 8 из 11 игроков в любой команде предпочитают ступать на газон с левой ноги. Фигуристы, выходя на лед, сами снимают чехлы от коньков и обязательно дают их в руки тренеру, но не кладут на бортик. Ну и, конечно, по суевериям и экипировке нет равных хоккеистам. Известны случаи обязательного обрабатывания загиба своей клюшки детской присыпкой, обязательного плевка на свою клюшку перед выходом на лед и даже, не поверите, смывания своей клюшки в унитаз. Такой обряд тоже есть в истории хоккея. Ну а в раздевалке после раскатки или между периодами у многих хоккеистов левая перчатка кладется ладонью вверх, а правая ладонью вниз. И рядом обязательно должен лежать шлем. Вот мне когда дяденька мою первую машину продавал, рассказал, что всегда заводит машину, вставляя ключ в зажигание той стороной так, чтобы был виден логотип на ключе. Я эту, казалось бы, безобидную на первый взгляд привычку переняла и тоже вслед за ним получила вот такой обряд в своей жизни. Ну, если говорить прямо, это получается обряд. Всегда одной и той же стороной вставлять ключ в замок зажигания. И кончилось это все тем, что эта сторона ключа просто перестала работать, перестала заводить машину. Видимо, какие-то там микроны металла стерлись. Не знаю, как это объяснить, но, в общем-то, стал однобокий одноребёрный ключ, что очень неудобно. Благо, был запасной. Вот точно так же, друзья, мы, бывает, и не подозреваем, как впускаем в свою жизнь некую обрядовость поведения, какие-то приметы и суеверия. Вот сейчас, пожалуй, самое время посмотреть пристально на самого себя и подумать, нет ли в моей жизни таких штучек. Вроде безобидный ритуал, а на самом деле уже граничит с суеверной обрядовостью. Потому как даже если человек в принципе свободен от предрассудков, разве нет соблазна, возвращаясь домой за чем-нибудь забытым, украдкой, но все же взглянуть на себя в зеркало? Это не про вас?
0: Вы подумали? Сказали. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Спаситель есть, мой Спаситель есть.
1: Евангелие от Иоанна. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

0: Евангелие от Луки.
1: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
2: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
1: Он же сказал им:
3: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
1: В тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
3: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
1: И, обратившись к ученикам, сказал:
3: «Все предано Мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
1: И, обратившись к ученикам, сказал им особо:
3: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Им понравилось! Им понравилось! Вы слышите, хлопают! Можете еще раз, может мне еще раз выйти и поклониться? Как думаете, а?
1: Нет, не стоит, уже никто не хлопает.
0: Зал аплодировал стоя!
1: Ну, если посмотреть правде в глаза, из 400 человек в зале только 6 аплодировали стоя.
0: Но зато как эти 6 аплодировали!
1: Все они ваши родственники.
0: Ну и что? Все равно всем понравилось, как я пела. Я же видела. Вот вы разве не заметили, что все в зале после второго припева начали улыбаться?
1: А это, по всей видимости, после того, как я микрофон ваш выключила.
0: Что? Вы выключили мой микрофон?
1: А вы хоть немного репетировали? Ну, прежде чем выйти на сцену.
0: А чего мне репетировать? Слова я знаю. Пою я классно.
1: Спасибо.
0: За что?
1: За пример, который я смогу использовать завтра на уроке в воскресной школе.
0: Какой еще пример?
1: Да нет, ничего. Просто простите, мне
0: нет,
1: пора.
0: Нет уж, постойте. Скажите на милость, каким образом мое выступление связано с вашим уроком?
1: Ну, хорошо, а как бы вам это сказать? Ваше выступление помогло мне увидеть, почему Бог так ценит такое качество, как смирение.
0: Смирение?
1: Ну вот возьмем, к примеру, фарисеев.
0: Фарисеев?
1: Они считали себя настолько совершенными, что перестали видеть свою нужду в Спасителе. Слова они знали, репетировать им было не к чему. Они так считали, что поют классно.
0: Но вы знаете, если подумать, этих фарисеев даже очень можно понять. Ведь если человек на самом деле хорошо знает Священное Писание и во всем ему следует, то ему действительно нет нужды в Спасителе. Нет, ну есть же такие люди, которые никогда не ошибаются. Ну у них это в природе. Эй, куда она подевалась? До свидания, не сказала.
2: Слушайте «Свободное радио».

0: Библия – особенный друг, и иногда это она нас читает. В такие моменты, среди шороха переворачиваемых страниц, вдруг обнаруживаешь те несколько слов, которые, кажется, обращены именно к тебе. И эта неожиданная истина, она всегда здесь была, но для тебя внезапно, черным по белому, сокровенная, тихая истина, и она только твоя.
1: Музыка на свободном.

0: Николай Бердяев. Из книги «Творчество и объективизация». Этот мир терзается злобной ненавистью и жестокой враждой. Человеческая история являет неприглядную картину беспощадной войны людей, племен, классов. Мир между людьми есть лишь краткий миг, передышка. Мировую гармонию, мировой порядок возможно мыслить лишь эсхатологически, как наступление Царства Божьего, которое есть не мир, а объективный порядок. Чтобы принудить человеческие массы к покорности, дисциплине и порядку, нужно было внушить им верование в священность власти, государства, нации, войны, в священность подчинения индивидуального общему, личности, роду. Для управления людьми и народами нужна была ложь, фикции. И безумно боялись разоблачения этой лжи, опасались, что раскрытие истины приведет к распадению обществ. Власть, всякая власть по существу есть явление относительное и несвященное. В ней нет ничего номинального, она имеет лишь приходящее функциональное значение в жизни обществ. В политике нет ничего священного и есть много преступного. Поэтому десакрализация есть настоящий процесс освобождения человека. В мещанский век технической цивилизации происходит непомерный рост богатств. И богатства эти периодически разрушаются страшными войнами. В известном смысле разрушительные войны, вызванные волей к могуществу, являются роком обществ, основанных на господстве технической цивилизации – и погруженных в мещанское довольство. Орудия разрушительные оказываются безмерно сильнее орудий созидательных. Цивилизация на своих вершинах необыкновенно изобретательна для дела убийства, но она не заключает в себе сил воскрешающих. В этом ее осуждение.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти.

Даже когда в жизни бывает трудно, мы должны благодарить Бога за все, что Он делает для нас. Потому что и этого мы не заслуживаем. Билли Грэм.

Всем привет! Все может быть на самом деле не таким, как кажется на первый взгляд. Так, с точки зрения ученых, арахис, грецкие орехи, миндаль и фисташки вообще не являются орехами. Они классифицируются как семена, потому что орех определяется как сухофрукт или семя.

0: твердой оболочкой, отделимой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Также и с людьми. Если кто-то похож на кого-то или им называется, это совсем не означает, что он на самом деле им является. Во как!
1: Новая музыка на свободном радио.

Мы тянем за нить на грани обмана. Вчера и недавно это одно. Жажда исправить не давит, но дамы на балах подавно.

Всероссийский съезд благотворителей состоялся в марте 1910 года. На съезде сообщили о том, что в России в тот момент существовало 4762 благотворительных общества и 6278 благотворительных заведений. При этом на 75% их деятельность финансировали частные благотворители. Как правило, это были купцы-старообрядцы. Они считали, что богатство – это ответственность, обязанность помогать ближнему, менее удачливому единоверцу. Поэтому благотворительность стала неотъемлемой частью жизни старообрядчества. Про богатство они говорили, что Бог дал его в пользование и потребует по нему отчета. Поэтому купцы, которые были людьми глубоко верующими, очень много занимались благотворительностью и считали это своей обязанностью от Бога. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на то много проклятий». Книга притчи Соломона, 28 глава, 27 стих.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Приведу вам еще один пример. Пока наследник в детском возрасте, он, хотя и владеет всем, ничем не отличается от раба и до наступления срока, указанного отцом, находится под присмотром опекунов и управляющих. Так и мы, пока мы были детьми, мы были в рабстве у стихии мира. Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного женщиной и подвластного закону, чтобы выкупить на свободу подвластных закону и усыновить нас. И в подтверждение того, что вы сыны, Бог послал в наши сердца Духа своего Сына, Духа, взывающего «Абба, Отец». Значит, ты больше не раб, ты сын. А если сын, то и наследник, и им тебя сделал Бог.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

здесь время остановило свой ход. Когда Бог посещает народ, пусть весь мир подождет. В лучах Его славы все земное ослабло. Ради близкой дружбы с Иисусом Христом все, чем гордился, вынес на свалку. Дух Святой здесь, атмосфера заполнена Богом. Он океан, а мы словно берег, и нас омывают Его любви волны. Не мерой злей, не мерой наполни, а мы свое сердце преклоним к тому, чтобы быть в Твоей воле. Снимая заслуги себя перед троном Всевышнего, склонимся ниже мы, чтобы лишь Твое имя было возвышено. Ты выше нас, Ты слышишь нас, Ты веришь.

тебе, Господь. Один день, как тысяча лет. Вряд ли кто-то когда-то после встречи с тобой будет жалеть. Наши сердца обнажены, праведность Божья, бронежилет. Твоей любовью мы заражены, от этой любви вакцинации нет. Сияет твой свет, всегда будто полдень. Твой новый завет спустя много лет всегда будем помнить. Ты тот, кто напоит, ты тот, кто накормит. Беззаконие, ковы, взял

0: Игорь, привет. Во сколько совещание?
1: Через 2 минуты начнем.
0: О, успел. Ты же познакомился с нашим новым сотрудником?
1: Познакомился. Только это сотрудница.
2: Сотрудница.
1: А не сотрудник.
2: Yes!
0: И что она из себя представляет?
1: Ну, это сам все
2: увидишь. Хорошенькая.
1: Тихо. Вот она.
2: Симпатично.
1: Не смотри в ее сторону. Она это очень болезненно воспринимает.
2: Что она болезненно воспринимает?
1: Смотри ей в глаза. И ни при каких обстоятельствах не упоминай бревно.
2: На чего?
1: Бревно.
3: Доброе утро, Игорь.
4: Что с вами произошло?
1: Молчи!
4: А глазе вышло.
1: Так, ребята, ну что, начнем совещание?
3: А что у меня с глазом?
1: Гарри хотел сказать, что мы слышали, что у тебя наметанный глаз, и твой такой ценный опыт поможет нам, значит, во всем,
4: да
1: что
4: нет,
1: мы будем сегодня
4: делать. Я хотел спросить, почему у вас бревно из глаза?
1: Я же говорил тебе.
3: Это шутка, да? Не смешно. Не торчит у меня из глаза никакого бревна.
4: Как не торчит?
3: Кстати, я как раз собиралась спросить, это вы там случайно не соринка в глазу?
4: Это
3: точно
4: вы мне говорите, что у меня соринка в глазу?
3: Да, я из тех людей, которые очень серьезно относятся к гигиене глаз. А как говорит моя мама...
4: Слышали?
3: Ну, в общем, давайте я вам помогу вытащить эту соринку. Это очень серьезно, понимаете?
4: Не надо, нет у меня никакой соринки.
3: Да это не больно, не бойтесь. Тихонечко, аккуратненько. Так. Да подождите, ну что вы так брыкаетесь?
4: Не надо!
3: Знаете, я в каком-то смысле уже эксперт в офтальмологии.
4: Что вы говорите?
3: Офтальмология – это область медицины, которая занимается глазными болезнями.
4: Да, знаю, что такое
3: офтальмология. Так вот, во-первых, у вас, может быть, если эта соринка будет, то подождите. А второе, если вы не вытащите эту соринку, вернее, если я вам ее не помогу вытащить...
4: Я сам вытащу попозже. После совещания.
3: После совещания будет поздно, понимаете?
1: Кстати, о совещании пора начинать.
4: Я сам, да вы отойдите от меня.
0: Чего меня не предупредил?
1: Я тебя не предупредил.
3: А что, вы не предупредили?
0: Ни о
1: чем.
3: Слушай, Игорь, а вот это у тебя случайно там не соринка в глазу?
1: Нет, не соринка.
3: Подожди, Игорь, не барахтайся только.
1: Не соринка, отражение, наверное.
3: Отражение? Отражение чего?

Я не могу себе представить настоящего ученого, который не обладал бы глубокой верой. Это можно выразить и так. Нельзя верить в безбожную науку. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Жемчужины архива нашего радио.
2: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силою Божию, через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. В современном переводе это звучит так. «Благословен да будет Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Великой своей милости Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мертвых, чтобы у нас было наследие, сохраняемое Богом для своего народа. Оно сохраняется для вас на небесах, где не может оно ни истлеть, ни разрушиться, ни увянуть. Вы, кто благодаря своей вере защищен силой Божией, обретете спасение, которое откроется перед концом времени. Вы радуйтесь этому, хотя и неизбежно, что некоторое время вы будете опечалены различными испытаниями. Они необходимы, ибо ваша вера ценнее золота, которое тленно, и неподдельность которого огнем проверяется. Пройдя испытания, заслужит почет, славу,

обстоятельствах вещал Дух Христов через них, когда свидетельствовал о страданиях Христовых и о славе Его после этих страданий. Им стало известно, что не себе служили они, а вам. Когда говорили о том, что теперь объявлено вам через тех, кто благовествовал вам Духом Святым, посланным с небес. Даже ангелы томятся желанием узнать обо всем этом. Аминь. Дорогие друзья, вы знаете, на свете существует только несколько вещей, характерных всем людям. Даже если мы верим в одного Бога и направляемся в одну небесную страну, то жизненный опыт у всех нас разный. Вы только задумайтесь. Мы все такие разные. Нет двух абсолютно одинаковых людей. Каждый из нас воспитывался в своей семье. У каждого из нас были свои родители, свои семейные традиции. Но даже если в семье несколько детей и одни родители, все дети очень разные. Они отличаются друг от друга, и каждая из них личность. Мы все работаем в разных местах. У нас разные вкусы. А выбор стиля музыки часто здорово отличается. Да и отдыхаем мы по-разному. Нам нравятся разные фильмы, разные книги, разные марки машин. Те, кто одиноки, избирают себе друзей по-своему. Каждый по-своему проводит время. Нет двух похожих людей. Ну а те, кто женился, то знают, как мы отличаемся друг от друга. По крайней мере, я надеюсь, что мы знаем об этом. Брачные пары состоят из различных людей. Мы воспитывались в разных семьях. Я никогда не видел, чтобы несколько семей воспитывали своих детей одинаково. Мы отличаемся друг от друга нашими понятиями о жизни, отличаемся образованием, разными степенями. Одни очень любят путешествовать и общаться, а другие мечтают об уединении и покое. Мы во многом очень разные. Но есть одно, что нас всех объединяет. Когда мы живем на этой земле, то каждый из нас знает, что такое боль. И я знаю, что нет ни одного человека, который слушает меня сейчас, кто не плакал бы в своей жизни. Никто не проходил через жизнь от рождения до смерти без слез. Конечно, мы все по-разному переносим и переживаем боль, но все знают, что такое страдание. Недавно я получил письмо от одной женщины, которая открыла свое сердце и рассказала о той боли, которую она переживает, проходя через развод. Она рассказывает об отношении к ней окружающих людей, как к разведенной женщине. Это только один из видов страданий. Я знаю женщину, которая должна пройти через операцию, когда будет проводиться не только удаление больного органа, пораженного раком, но и активная химиотерапия. Я знаю, что когда наступает третья, четвертая стадия рака, то иногда даже наркотики не могут снять нестерпимой боли. Это тяжелое страдание. Я знаю молодую пару, которая потеряла 12-месячного ребенка. Это еще один вид переживаний и страданий. Для родителей мучительно узнать, что у ребенка смертельная, неизлечимая болезнь. Или он трагически погиб в армии, или в автокатастрофе. Некоторые из вас страдают, имея капризного, непослушного ребенка. Воспитывать детей очень непросто. Вы это знаете. Но переживания и страдания сближают нас. На прошлой неделе я прочитал: «Будь добр к другому, потому что каждый проходит через трудности». И это так. Каждый человек проходит через трудности и страдания. Каждый из нас. Это так. Страдания и испытания касаются и моей жизни. Каждый человек проходит через страдания и боль. Они характерны для любой человеческой жизни. Они характерны всем поколениям. И через них проходили первые христиане. Гонения и страдания в первом столетии были очень серьезными. Поэтому неудивительно, что апостол Петр, взяв перо, написал письмо на тему, которая характерна всем христианам. Это тема страданий. Если ваша Библия или Новый Завет открыты на первом послании Петра, то позвольте мне прочитать первые два стиха, и мы начнем наше изучение Библии. Для этого вспомним и повторим

кто написал послание и кому оно было написано. Первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Петр, апостол Иисуса Христа, обращается к избранникам Божиим, пришельцам в мире этом, рассеянным по Понту, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии. Есть некоторые вещи, которые были приняты в старые добрые времена. Мне нравятся современные изобретения, современные удобства, но мне также хочется, чтобы мы не теряли связь с прошлым, с нашей историей. И временами мне нравится, как говорили в прошлом и каким образом выражали свои мысли. Мне нравятся старые книги. Нравится, как говорили в 16, 17 и 18 столетии. Мне нравится стиль, как в прошлом писали письма и в начале письма ставили свое имя. Неудобно ли это? Вы получаете письмо на 7-8 страниц, и вы не знаете, кто его написал. Вам нужно открыть последнюю страницу, чтобы узнать, кто написал его. И уже после этого вы читаете письмо, думая о том, кто его написал. А в старые времена, в первом столетии, люди подписывали свои письма не в конце, а в начале. Сейчас перед нами письмо. Послание, подписанное апостолом Петром, который некогда был рыбаком, и когда Иисус Христос призвал его последовать за ним, то он оставил рыболовные сети вместе со своим братом Андреем и присоединился к группе учеников Христа. У Христа было 12 учеников, которые в течение 3,5 лет следовали за Господом. Вместе с ним ели, спали, они учились у него. Вы представляете себе, каким образом проходил процесс наставления или обучения? Перед нами тот Петр, который впоследствии упал. В тот момент, когда Христа арестовали, и он был предан крестной смерти. Петр отрекся от него. Это был рыбак, ученик Христа. Это был человек, согрешивший человек. Но Петр также был человеком, который по милости и благодати Божией был прощен, возвращен и стал основателем первой церкви. Предание говорит, что Петр умер мученической смертью через распятие. Перед смертью он просил распять его вниз головой, потому что он недостоин умереть так же, как его Спаситель, как Христос. Петр называет себя здесь, представляясь нам как апостол Иисуса Христа. И он пишет кому? Петр, апостол Иисуса Христа, обращается к избранникам Божиим, пришельцам в мире этом, рассеянным в разных местах. Странники в этом мире знают, что такое быть вдали от дома. И часто не по собственной воле, а по принуждению. Гонение усиливалось. Христиане уже не могли оставаться в своих домах, и они должны были переезжать в другие места. Места часто незнакомые и опасные. Для нас важно знать, что эти рассеянные пришельцы проходили через период страданий и гонений. По крайней мере, 15 раз в этом послании Петр говорит о страдании. Некоторые христиане страдали, потому что они жили благочестиво и делали добрые и хорошие дела. Другие страдали за имя Иисуса Христа, бывшие обвинены неспасенными людьми. Петр писал им, призывая быть хорошими свидетелями своим гонителям, и помнить, что их страдания ведут к славе. Я прочитал вам цитату из книги Вёрсбери «Имей надежду». И хочу еще раз повторить. Петр писал им, призывая быть хорошими свидетелями своим гонителям. И помнить, что их страдания ведут к славе. Это легко читать. Об этом можно говорить. Но жить так очень трудно. Если вас кто-то огорчил, обошелся с вами грубо, и особенно если с вами обошлись грубо и несправедливо, то каждый из вас знает о большом желании воздать, отомстить и также отнестись к другому человеку, как отнеслись к вам.
Петр пишет с целью ободрения, чтобы у христиан была надежда во время незаслуженных гонений. Позвольте мне добавить еще одну мысль из этой книги. У Петра была следующая цель. Он знал, что скоро наступят дни огненных испытаний, официальных гонений в Римской империи. Когда церковь была основана в Иерусалиме, в Израиле, то правительство смотрело на христианство как на секту традиционной веры иудеев, иудаизма. Первые христиане были евреями, и они собирались в притворе Иерусалимского храма. Римское правительство не предпринимало никаких действий против христиан, потому что иудаизм был признан официальной религией. Но когда стало ясно, что христианство – это не секта иудаизма, то Риму нужно было сделать соответствующие выводы. В это же самое время произошло несколько событий, которые ускорили это судилище. Павел защищал на своем суде в Риме христианскую веру. Первый раз его освободили, но снова арестовали. Второй раз его осудили и казнили. Второе. Император Нерон приписал пожар в Риме христианам. Это случилось в июле 64 года после Рождества Христова. И сделал их козлами отпущения, виновниками этого пожара. Перенес всю тяжесть вины себя на христиан. И возможно, что апостол Петр был в это время в Риме и был казнен Нероном. Нерон казнил также и апостола Павла. Гонения на христиан сначала были местными, но потом они сильно распространились. Поэтому Петр хотел приготовить церковь к испытаниям. Мы должны понять, что христиане по всей Римской империи проходили через различные испытания, разной степени и в разных местах. Трудности и гонения христиан были разными в разных областях. Нерон начал официальное гонение церкви, и последующие императоры продолжили его пример в последующие годы. Послание Петра было большим ободрением христианам, которые страдали во время правления императоров Траяна, Андриана и Диоклетия. И сегодня христиане могут учиться на посланиях Петра, когда они проходят через испытания и гонения. В будущем, если Бог допустит, при гонениях на христиан послание Петра будет одним из драгоценных документов. В нем мы находим успокоение и ободрение. И это послание обращено не только к христианам первого столетия. Эти слова обращены к вам и ко мне сегодня. Но благая весть состоит в том, что это послание, это письмо было написано избранником Божиим, верующим людям, как сказано в первом стихе первой главы. Другими словами, мы не просто брошены случайно в этот мир. Мы избраны Богом в этом мире. Петр пишет, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в разных местах, избранным по предвидению Бога Отца, преосвящения Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Какие прекрасные слова. Здесь говорится о цели существования. Мы читаем о причине жизни. Бог дает нам цель жизни, даже если мы живем в трудное время. Мы освящены и отделены для славы Божией. У нас есть цель. Наша жизнь имеет глубину. Другими словами, мы растем. И страдания приводят к этому. Можете ли вы представить себе, как вы будете жить в сложные, трудные времена без Иисуса Христа? Многие люди страдают от этого. Многие люди страдают без Христа в больницах. Некоторые без Христа проходят через проблемы с трудным, непослушным ребенком. Другие без Христа слышат ужасные слова от спутника жизни. «Я не хочу жить больше вместе. Я хочу свободы. Я не люблю тебя, как это было раньше». Вот почему для многих жизнь – это почти непрекращающиеся страдания. Может, вам будет странно это слышать, но я вижу, что людям очень трудно жить без Христа. Жить без Христа очень трудно, но по благодати Божией
Только по Его милости Бог позволяет им жить, чтобы мы могли иметь контакты, общение с ними, чтобы помочь им найти цель и значение в их жизни. И дальше, начиная с 3 стиха по 9 стих 1 главы, апостол Петр говорит, как мы можем проходить через страдания и радоваться. Я думаю, что это звучит необычно для многих из нас. Все мы Богом избранные люди, хотя путь страдания у каждого из нас свой. Мы все идем путем освящения, и всем нам даны благодать и мир. В современном переводе 2 стих звучит так. «По замыслу Бога Отца в далеком прошлом вы были избраны через освящение Духом и стали Его святым народом благодаря Духу. Вы были избраны стать послушными Ему и очиститься через окропление кровью Христовой. Благодать вам и мир-то умножится». Эти слова обращены к христианам. И мы читаем дальше с 3 по 9 стих, что мы можем реально радоваться во времена страданий. «Имея мир и благодать в полной мере». Позвольте мне сделать акцент на эти 6 стихов и обратить ваше внимание на 6 причин, почему мы можем радоваться в страданиях. Все эти 6 причин начинаются словами «мы имеем», «у нас есть». Мы можем радоваться, даже когда мы страдаем. Давайте рассмотрим первую причину этой радости. Мы радуемся, потому что мы имеем живую веру. И как сказано в 3 стихе, мы можем радоваться в трудные времена, потому что у нас есть живое упование, живая надежда. 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Ничего не случается в этой земной жизни, что могло бы помешать нам верить и надеяться. Для всех верующих людей, для всех христиан, кто знает Иисуса Христа как Спасителя, заключительная страница жизни – это небо, это небеса, это слава, которая будет открыта в последнее время. Это случится тогда, когда мы придем в присутствие Божие. Это будет заключительной главой для нас. Ничто на земле не сравнимо с этой заключительной главой. Поэтому мы всегда имеем живую надежду и упование. Один богослов выразил это следующими словами. «Неважно, какая дорога, только привела бы домой». Неплохо сказано, не так ли? Не так важно, что случится во время нашей скоротечной жизни на земле, потому что эта дорога ведет нас домой. И в этом наша надежда. Почему апостол Петр говорит здесь о воскресении Иисуса Христа из мертвых? Потому что это основание нашего упования, нашей надежды. Если Бог мог воскресить Иисуса Христа из власти тьмы и смерти после Его погребения, то Бог может воскресить и нас и привести в небесный дом, который Он готовит для всех нас. Поэтому у нас есть живое упование. Знаете ли вы, что у нас нет надежды без Христа? Один циник Менхен говорил о надежде как о ненормальной, патологической вере в возможность невозможного. Такое определение дают неверующие упованию и надежде. Итальянский поэт Данте в своей работе «Божественная комедия» поместил такие слова над миром мертвых. «Откажись от всякой надежды, всякий, входящий сюда». Для неспасенных людей надежда – это не более чем гадание по звездам. Надежда для неверующего человека часто похожа на пожелание удачи, когда он покупает лотерейный билет за 10 рублей, и продающий говорит: «Я надеюсь, что вы выиграете». «Я надеюсь, я выиграю. Я надеюсь, что мой сын однажды вернется домой. Я надеюсь, что на работе все устроится». Но это не живое упование. Это хорошее пожелание. «Я надеюсь, что все будет хорошо». Но Петр говорит верующим в Иисуса Христа:
Бог по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Вы хотите радоваться во времена страданий и гонений? Трудностей? Напомните себе, что это не конец. Страдания – это не конец. Это не конец. Окончанием для нас является присутствие Бога. У нас есть живое упование. И второе. Мы можем радоваться, потому что у нас есть нетленное наследство. Стих 4. Бог, возродивший нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Чтобы у нас было наследие, сохраняемое Богом для своего народа. Оно сохраняется для вас на небесах, где не может оно ни истлеть, ни разрушиться, ни увянуть.

0: Все великаны, восстающие против людей, имеют общую черту. Они никогда не побеждают, но всегда много разговаривают. Это из Филиппа Янси. Прекрасного, мудрейшего Филиппа Янси. Читать, читать и читать. И еще вдогонку. То, через что ты проходишь, это то, через что ты можешь пройти. Простите за каламбур. Ну, как не сказать, если вдруг вы грустите, все наладится. Если свалился в эти неприятности, значит, сможешь с ними справиться. Я искренне верю, иногда в пике неприятностей все, что нужно, это чтобы тебе кто-то сказал: справишься, обязательно справишься. Всем хорошего дня, друзья.
1: Друзья, привет. Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Наша крепкая башня. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 11 стих. В древние времена люди строили высокие башни вдоль стен, которые окружали их города. Из таких башен можно было видеть далеко, и можно было легко заметить приближающихся врагов. Когда начиналась война, башни давали преимущество высоты. Копья не могли достать людей в башне, и наоборот, копья, брошенные ими, легко летели в нападающих. По этим причинам люди бежали в башни, когда приближалась опасность. У нас также есть крепкая башня — место убежища, в которое мы можем убежать, когда намечаются жизненные трудности. Наше убежище — это имя Господа. Несчетное количество раз, когда я больше всего в нем нуждался, я бежал к имени Иисуса и находил безопасность. Во времена стресса, во времена страха, неуверенности, чувства безнадежности, беспомощности и слабости мне нужно бежать в то место, где я знаю, я найду покой и безопасность. Мне нужно бежать к Иисусу. Он и есть Иегова Ире. Он ответил на мою нужду в спасении. Он Иегова Неси, мое знамя. Его знамя надо мной — любовь. Он Иегова Шалом, мой мир. Он Иегова Циткину, моя праведность. Он Иегова Шама, где бы я ни был, он там. Иисус — наш Спаситель, наша скала, наше убежище. Он — наша крепкая башня. Сегодня вы перегружены, чувствуете незащищенность или неуверенность? Бегите к Иисусу. Отец, мы благодарим Тебя за ту помощь, ту силу, ту уверенность, которую мы получаем в и через имя Иисуса, имя, которое превыше всех имен. Мы молимся во имя Его. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Виртуальный. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится. 38 Псалом, 7 стих. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, живому и истинному». Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Слово «виртуальный», которое ранее употреблялось не так часто, приобрело значимость благодаря цифровой революции. На экране компьютера могут быть изображения, которые не соответствуют реальности, виртуальные изображения. Через сайт возможен контакт с виртуальной личностью. В социальной сети можно завести виртуальную дружбу с теми, с кем никогда не встретишься. Наша жизнь становится все более оторванной от реальности. Опасно ли это, поскольку все так далеко от реалий? Библия приглашает нас поразмыслить о взаимоотношениях с Богом, Творцом всего сущего, о происхождении зла, о смысле жизни и ее быстротечности, о смерти и жизни потом. Это не виртуальные вопросы. Они тесно связаны с нашим существованием на земле. В Иисусе, Сыне Бога и истинном человеке, Бог, который есть Дух и невидим, пришел, чтобы ответить на эти вопросы. Иисус не виртуален. Это живая личность. Он предлагает избавление от греха, и это не иллюзия. Это реальность, которая может действенным образом изменить нашу жизнь. Намерение Бога состоит в том, чтобы дать нам не воображаемую, а реальную жизнь. Жизнь, которую Он может наполнить своим присутствием и своей любовью.

0: Евангелие от Иоанна.
1: На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
2: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира! Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».
1: И свидетельствовал Иоанн, говоря:
2: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».

0: Друзья, привет! Это Катя. Как все-таки удивительна Библия. Буквально в одном стихе можно прочитать «Не полагайся на разум и при этом во всех путях познавай». Так познавать или не полагаться на разум? А вот так. Познавать Бога, но не слишком-то рассчитывать, что разумом сможешь все о нем понять. Тут необходимо подключить сердце. И тогда Господь обязательно откроет путь, по которому стоит идти. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Именно так будем строить свою жизнь, и тогда обязательно увидим добрые плоды наших верных решений дней.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут Артем. Я с города Зеленогорск, Красноярский край.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Слышал Евангелие. Думал, зачем я живу. Мне 25 лет. Я сижу в колонии строгого режима. А что дальше? Я думал, если есть Бог, у него есть этот ответ. Ну, в общем, это все вместе. Все, что я знал, что о Боге написано в Библии, стал читать Библию, ходить на собрания, и там я уверовал.
0: Свободная FM. Твое радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Достаточно ли только вашей любви к ребенку, чтобы защитить его чувство собственного достоинства и вселить уверенность в его юное сердце? К несчастью, во многих случаях это не так. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Ваш ребенок может быть абсолютно уверен в вашей любви к нему и все же считать, что вы, родители, не питаете к нему должного уважения. Да, он знает, что если понадобится, вы готовы пожертвовать своей жизнью ради него. И все же нет-нет, да и промелькнет на ваших лицах выражение неловкости за него. Вы очень напряжены и смущаетесь, когда он разговаривает с гостями или чужими людьми, или прерываете его, договаривая то, что он хотел сказать. Или же нервно смеетесь, когда его слова звучат глупо. А может быть, вы начинаете пространно объяснять ему, как следует вести себя в гостях, чтобы не выставить себя на посмешище. Дети поразительно догадливы, и едва уловимых нюансов им вполне достаточно, чтобы понять все. Да, он любим вами, но вы не уверены в том, что его поступки нравятся окружающим, и считаете, что нужно тщательно следить за тем, чтобы он ненароком не опозорил всю семью. Родительская любовь и нежность лишь отчасти решают проблему воспитания чувства самоуважения в наших детях. Очень важно, чтобы вы приложили бы все силы к тому, чтобы в вашем семейном кругу создать такую благожелательную атмосферу, служащую как бы противовесом испытаниям, которым общество подвергнет ваше дитя впоследствии. Ваша поддержка и участие необходимы. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Да ты разыгрываешь меня. Да не может быть. А он? А она? А он? Ну дела. Уж кого-кого, а ее бы я ни за что в этом не заподозрил.
1: Я просто так словами не разберу.
2: Тебя что, тоже попросили остаться?
0: Ты, кстати, не знаешь, по какому поводу нас вызвали?
1: Не-а, сказали что-то серьезное. Сейчас узнаем.
0: Так что там еще между Лолкой и Стасом-то произошло?
1: Да я не так тебе уже больше, чем надо, рассказала.
0: Ладно, тогда я тебе расскажу, что я от Аськи слышал. Только об этом никому. Я Аське пообещал.
1: Я могила.
0: Короче, я не могу тебе сказать, в каком именно это было магазине, но мне сказали, что кассирша, которая живет в твоем доме...
1: Так, кажется, я знаю, о ком ты. Продолжай.
0: В общем, она по секрету сказала Аське, что видела не кого-нибудь, а самих Лолку и Стаса, как они катили тележки с продуктами вдоль одного и того же ряда.
1: Вот это да!
0: Прямо напротив друг друга.
1: Ты подумай, женщина замужем, ни стыда, ни совести.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Полагаю, вам не терпится узнать, зачем вас попросили остаться.
1: Ну, в общем, да.
3: Видите ли, я хотел побеседовать с вами о сплетнях.
1: О сплетнях?
3: Да, у нас тут в коллективе со сплетнями небольшие проблемы.
0: Кошмар, до чего докатишься?
1: Что за люди всюду свой нос суют?
3: Итак, дорогие мои, известно ли вам, что сплетни – это синоним слова клевета?
1: Серьезно?
0: Первый раз слышу.
3: Да, обвинять человека и не иметь при этом доказательств – ничто иное, как клевета.
1: И насколько я поняла, вы сказали… У нас с этим проблема?
3: Да.
1: В нашем коллективе?
0: Ужас.
3: Да неужто вы не в курсе?
1: Да я вообще об этом первый раз слышу.
0: Возможно, вы имеете в виду Асю Пономареву. Я слышал, у нее язык как помело.
1: Да-да, я тоже слышала. Ася еще
3: апостол
1: тает.
3: Павел писал верующим в Коринфе, чтобы они не общались с тем, кто называет себя братом, а на самом деле развратник, корыстолюбец, идолопоклонник или же клеветник.

0: так и сказал?
1: Первый раз слышу.
2: А еще он сказал, что любое обвинение должно подтверждаться показаниями двух или трех свидетелей. Я полагаю, нам следует сейчас позвать сюда Асю Пономареву и дать ей возможность покаяться, прежде чем мы объявим ей бойкот.
3: Не понял?
1: Не поняла.
3: Вы хотите, чтобы мы свидетельствовали против Аси?
1: Мы не можем.
2: Да, почему же? Разве не вы только что обвинили Асю в клевете?
1: Мы?
3: Асю?
1: Да ну.
2: Или признайте, что вы обвинили Асю, или, в противном случае, вы сами сплетники и клеветники.
3: Да нет, вы меня просто неправильно поняли.
1: Вы его просто неправильно поняли.
3: Да разве я мог подумать, что вы попросите меня?
1: Разве он мог подумать, что вы просто бы там...
2: Иначе говоря, вы обвинили человека во лжи, не имея никаких доказательств.
3: Ну,
1: мы...
2: Это, дорогие мои, клевета чистой воды.
1: Вы обвиняете нас в клевете?
3: Да кто вам позволил?
2: Итак, согласно апостолу, если вы не покаетесь, вам следует...
3: Вы просто сказали, что сами краем уха слышали.
1: Да, он просто сказал, что сам краем уха.
2: Так, каяться, как я понимаю, вы не собираетесь.
3: Ну ладно, ладно, посплетничали немножко, ну с кем не бывает.
1: Ну, вы не подумайте, что мы только этим тут и занимаемся.
2: Кстати, а в каком служении вы принимаете участие в церкви?
3: В каком служении? А в каком смысле?
1: И вообще, какое это имеет отношение к сплетням?
2: Апостол Павел сказал, что сплетни — это результат праздности. Безделья, если хотите.
3: Как он нас назвал?
1: Бездельниками.
3: Это мы-то бездельники?
1: Да мы то и дело, что чем-то заняты.
3: Рук на все не хватает.
2: И сколько жизней вы изменили?
1: Как это? Сколько жизней?
2: Ну, если у вас, как вы говорите, рук на все не хватает, вы должны приводить людей ко Христу. Скольких вы уже привели?
1: Ну...
3: Это вообще-то не совсем мое служение.
1: Да, это как бы... Это не совсем наше.
2: А в чем же заключается ваше служение? Забота о нищих, помощь бедным, может быть, бездомным, может, сиротам?
1: Ну, бывает, я иногда там милость там... Только до меня что-то так и не доходит. Причем тут сплетни?
2: У меня есть версия. Мне кажется, что сплетни — это удел несостоявшихся людей.
3: Мне послышалось, или он только что назвал нас несостоявшимися людьми?
1: Тебе не послышалось.
2: Мне кажется, что люди, которые распространяют сплетни, делают это, чтобы как-то заполнить пустоту в своей жизни, которая является следствием того, что они не делают ничего значимого или полезного. Они критикуют и обвиняют других людей просто чтобы низвести их до своего, увы, жалкого уровня.
3: Да какого он сказал уровня?
1: Да жалкого.
3: Так, я вам этого так не оставлю, господин хороший.
2: Ну что ж, раз вы не собираетесь каяться, боюсь, что мне придется...
1: Ну ладно, так и быть. Я сплетничаю, чего греха таить.
3: Хорошо, я тоже любитель посплетничать. Наверное, еще больший, чем она.
2: Так, ну и каким служением вы хотели бы заняться?
1: Что?
2: Ну, если сплетни — удел несостоявшихся людей, нужно что-то менять. Займитесь чем-нибудь полезным.
3: Он прав, пора что-то менять.
1: Слушай, а может, на радиостанцию подадимся?
3: На радиостанцию?
1: Ну не зря же у нас языки подвешены. Будем программы делать, людей интересных на эфир приглашать и так далее.
3: Хм, неплохая идея. Хм.
1: Послушайте, мы тут вот что приду... Ой, а куда он испарился?
3: Что за чепуха? Только что тут стоял.

0: имя Инна изначально было мужским. Его носил ученик апостола Андрея Первозванного, христианский проповедник II века, вместе с проповедниками Риммой и Пинной, жестоко убитый языческим правителем Скифии и получивший статус мученика. Однако, попав к славянам, имя постепенно трансформировалось в женское. А вот упомянутое имя Римма, хоть и принадлежало мученику-мужчине, даже в то время было больше распространено среди женщин и означало просто «римлянка».
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Любите ли вы кино так, как люблю его я? Наверное, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, шестисерийный итальянско-немецкий фильм 2012 года. Называется он «Мария из Назарета». Эпическая история Марии, матери Иисуса Христа. История Христа с точки зрения Марии. История Иосифа, смиренного и любящего мужа и отца. История жизни Марии Магдалины. Обыденная жизнь иудеи первого века с ее обычаями и заботами. Показано здесь очень правдиво. Фильм смотрится на одном дыхании и переносит нас в дальнюю исторически, но близкую по ощущениям реальность. Мы становимся соучастниками жизни героев, и каждому достается в разной степени часть милосердия, переполняющего фильм «Кампиотти». Это тонкий и нежный фильм, передающий атмосферу веры и любви. Режиссер Джакомо Кампиотти. «Мария из Назарета».
1: Свободное радио.
2: Свободное.

0: Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой, склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводную звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя, Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой, поможет нам войти в Его покой.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Мужество и стойкость. Большинство церковных деятелей Германии признали режим Гитлера. Однако богослов и пастор Мартин Немёллер оказался среди тех смельчаков, которые противостали злу нацизма. Я читал рассказ о том, как в 1970-х группа пожилых немцев стояла перед большой гостиницей, пока человек помоложе суетился с их багажом. Кто-то спросил, что это за группа людей. Немецкие пасторы, был ответ. А тот, который моложе? Это Мартин Немёллер, ему на самом деле 80 лет. Но он остался таким молодым, потому что бесстрашен. Немёллер смог победить страх не потому, что имел какой-то сверхчеловеческий ген бесстрашия, а благодаря Божьей благодати. Когда-то он был антисемитом, но затем покаялся, и Бог изменил его и помог говорить и жить поистине. Моисей побуждал израильтян отвергнуть страх и следовать за Богом в истине. Узнав, что их вождь скоро умрет, они, естественно, испугались. Но Моисей обратился к ним с речью: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобой». Причин трепетать перед неизвестным будущим не было, потому что с ними был Бог. Как бы ни сгущалась тьма, какие бы страхи ни атаковали вас, Бог рядом. Вооружитесь Его благодатью и идите навстречу страху, зная, что Бог не отступит от тебя и не оставит тебя. Храбрость не отсутствие страха, а победа над ним.

0: 100 нескучных историй. Что с Луисом? Больница. На койке лежит женщина. Ее голова – сплошной кокон из бинтов. Она – жертва автокатастрофы. Рядом муж и врач пытаются ее успокоить. У женщины истерика. Она упорно старается сорвать бинты и встать с кровати. Кричит, что ей обязательно, во что бы то ни стало, нужно убедиться, что с Луисом все в порядке. Врач и муж сочувственно переглядываются.
1: «Не волнуйтесь», — говорит врач. «Вы пережили аварию, временно потеряли зрение, но оно вернется, уверяю вас. Вам еще повезло, а вот ваш спутник, он в очень тяжелом состоянии».
2: «Что с Луисом? Я хочу его видеть! Я хочу знать, что с ним!»
1: «Успокойтесь! Здесь ваш муж! Он хотел поговорить с вами!»
2: «Да при чем здесь муж? Сейчас не до него! Меня интересует Луис! Пустите меня! Я должна его видеть! А иначе я перегрызу себе вены, так и знаете!»
0: Врач что-то шепчет мужу. Тот выходит в коридор, останавливает какую-то медсестру и пару минут о чем-то расспрашивает. Возвращается в палату и садится рядом с женой.
1: «Дорогая, я все выяснил. Луис в полном порядке. Он нашелся еще вчера. К нему вернулась память, и в ближайшем будущем он намерен жениться на Марии. Лаура и Филиппа разводятся, а Паулина ждет ребенка от Карла. Клавдия ушла из дома и теперь живет с Андреасом. Продолжение завтра в 9.
0: Неужели глаза нужны только для того, чтобы смотреть сериалы, а сердце, чтобы переживать за вымышленных персонажей? Неужели уши нам ничем другим не полезны, кроме как слушать о чьих-то интригах и скандалах? Разве жизнь нам дана для того, чтобы прожить ее бесцельно и глупо? Или, может, время так дешево стоит, что можно тратить его на всякие пустяки, забыв о главном, о своей душе, о Боге и наших отношениях с Ним? В Библии читаем: «Внимательно следите за тем, как вы живете. Не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время». Новый Завет. Послание к Ефесянам.

0: 27 псалом. «К Тебе я взываю, Господи, скала моя, не будь ко мне равнодушен. Если Ты будешь хранить молчание, я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Услышь голос моих молений, когда я взываю к Тебе о помощи, когда я поднимаю руки к святому святых в храме Твоем. Не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближним говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть. Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали, дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам Господним, к тому, что сделали Его руки, Он разрушит их и впредь не восстановит. Благословен Господь, ведь Он услышал голос моих молений. Господь — моя скала и щит, сердце мое на Него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Песней моей я Его буду славить. Господь — это сила Его народа, крепость спасения для Его помазанника. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Здравствуйте, меня зовут Катя, и сегодня я буду вашим гидом. Что ж, отправляемся в путешествие в пространстве и времени. Мы продолжаем идти по следам первых апостолов, которые несли благую весть об Иисусе Христе до края земли. Путешествие с апостолами. В прошлый раз мы расстались с апостолом Петром в Иоппе или Яффе, где он гостил у Симона Кожевника, вернул к жизни девушку Тавифу, а потом в ночном видении услышал повеление от самого Господа о том, что не следует пренебрегать проповедью язычникам, и увидел спускающееся с неба полотнище. «Что Бог очистил, не почитай нечистым», — сказал ему Господь. Что случилось после этого, мы читаем в Священном Писании.
1: Библейское свидетельство.
2: В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему:
3: «Корнилий!»
2: Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал:
4: «Что, Господи?»
2: Ангел отвечал ему:
3: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».
2: Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иоппийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
5: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
2: И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.
0: Путешествие с апостолами. Вот так, вслед за Петром, мы направляемся в Кесарию. Что же это за город? Кесария, получившая свое название в 1 веке в честь Цезаря Августа, находится так же, как и Яффа, на побережье Средиземного моря, только примерно на 50 километров севернее, чем она. Сейчас это расстояние на машине мы бы преодолели меньше, чем за час. А в 1 веке этот путь пешком занял бы 2 дня, на лошади – 1. Во времена Христа и первых апостолов Кесария была центром римского владычества в Иудее, основной базой римских легионов. Здесь жил Понтий Пилат, здесь располагался дворец царя Ирода. Город в основном населяли греки, была также значительная иудейская община. Ирод, получивший от императора Августа, это на тот момент небольшое поселение, увидел в нем большой потенциал. Ему была нужна дополнительная гавань между Яффой и Дором, и в Кесарии был возведен огромный городской порт, быстро превративший город в один из центров средиземноморской торговли и мореплавания. Также появились здесь городской акведук, ипподром, театр, дворец и другие прекрасные здания. Именно отсюда арестованного римлянами апостола Павла отправили в Рим.
1: История по местной церкви.
0: После Иудейской войны, начавшейся, кстати, с конфликта в Кесарии между греками и иудеями, и восстания Бар-Кохбы, Кесария в 135 году окончательно стала столицей римской провинции Сирия-Палестина, которая затем перешла в управление Византийской империи и оставалась ею до 7 века, до момента завоевания арабами. Статус метрополии, столицы провинции, крупнейшего города Палестины, сохранение муниципальных организаций, наличие высших школ сделали Кесарию местом сохранения многих античных традиций и развития духовного образования. Уже во 2 веке Кесария превратилась в важный христианский центр. Ее епископы пользовались значительным влиянием. В 198 году при епископе Феофиле здесь прошел поместный собор, который постановил праздновать Пасху в воскресенье после 14-го Нисана. В церковной жизни Востока епископ Кесарии и его кафедра занимали второе место после Антиохии. Церковное предание рассказывает о гонениях здесь на христиан во времена правления Диоклетиана. Здесь пострадали Евпсихий Кесарийский, Рамил Кесарийский, Памфил Кесарийский и другие святые. При этом в Кесарии действовала известная риторическая школа. Христианская жизнь Кесарии связана с именами таких крупных христианских деятелей, как Ориген, он жил здесь в начале III века, Евсевий Кесарийский, он был епископом Кесарии в начале IV века, и Прокопий Кесарийский, живший в начале VI века. В III-IV веках нашей эры здесь находился один из главных церковных центров Палестины с христианскими школами, которые славились во всем мире, и библиотекой, где хранились ранние рукописи Библии и оригинальная версия Евангелия от Матфея. Всего библиотека насчитывала свыше 30 тысяч томов. В IV веке епископом Кесарии стал отец церковной истории Евсевий, которому пришлось собирать рассеянную гонениями церковь и подробно записать для потомков события истории христианства. После установления на территории Римской империи христианства как государственной религии в Кесарии началась борьба с язычеством. Во второй четверти V века, в ходе христианизации, в Кесарии был разрушен основной языческий храм города – храм богини Ромы и Августа. И на его месте возведена восьмигранная церковь со стенами из великолепного камня, с мраморными коринфскими капителями и мозаичным полом. Процесс замены главного языческого храма города христианским в Кесарии был более мирным, чем в Газе при сокрушении культа Марны. Впоследствии в окрестностях Кесарии находилось много монастырей. Во времена Византийской империи город достиг своего максимального расцвета. Но в 640 году Кесария была захвачена арабами-мусульманами, что положило конец ее ранневизантийской истории. Постепенно город и порт пришли в запустение. Все изменилось 4 века спустя, с началом крестовых походов. В 1100 году Кесария перешла под контроль рыцарей креста и стала одной из главных крепостей крестоносцев, за которую велись ожесточенные бои. Ее захватывал Саладин, но отвоевывал Ричард Львиное Сердце, разрушал Эль-Малик и заново отстраивал Людовик Святой. Наконец, в 1265 году, практически одновременно с Яффой, Кесария была завоевана и разрушена мамлюкским султаном Бейбарсом, после чего от нее остались одни развалины. Следующие 7 веков Кесария находилась в полном запустении. Порт обмелел и затянулся тиной. Акведуки засохли, а сады зачахли. Лишь в конце 19 века турки решили поселить около этой разрушенной крепости мусульманских беженцев из Боснии, что и было сделано.
1: А что сейчас?
0: В 1940 году в южной части развалин Кесарии был основан кибуц Сдот-Ям, который в настоящее время имеет гостинично-туристический бизнес, а также археологические и исторические музеи. Постоянно в кибуце сейчас живет около 1000 человек. Также в 1977 году к северу от древнего города Кесария был заложен современный израильский город Кесария, отличительными чертами которого являются индивидуальная застройка и высокие доходы местных жителей. Население современной Кесарии составляет около 5000 человек. Насколько можно судить, христианских общин в Кесарии сейчас нет. Ближайшая церковь располагается в Нетании, в 25 километрах от Кесарии.
1: Архитектурные памятники.
0: Мы начнем осмотр Кесарии с ее древнего центра. Сейчас это национальный парк-заповедник Кесария. Кстати, здесь и по сей день ведутся широкие и активные археологические раскопки. Причем из-за изменения уровня моря часть из них производится под водой. Итак, в национальный парк Кесарии мы заходим через ворота крестоносцев, расположенные недалеко от автомобильной стоянки на восточной стороне высокой и мощной стены, которую во времена крестоносцев окружал глубокий ров. Чтобы попасть в крепость Кесарии, надо было перейти подъемный мост, что подводился к воротам, имевшим непростую конструкцию. Врагу, прорвавшемуся через первые ворота, надо было преодолеть еще и вторые, расположенные под углом в 90 градусов. Защиту комплекса обеспечивали бойницы, как в стенах, так и в башнях. А кроме того, его могли встретить и струи раскаленного масла, и каменный дождь, летящий с верхних этажей трехэтажной башни, расположенной над воротами. Внутри ворот имелось и специальное помещение, в котором размещался караул. Мы и сегодня можем хорошо рассмотреть это место с типичными для готики сводчатыми стенами. Итак, мы в городе XI-XIII веков. Часть строений которого отремонтировали, отреставрировали и сдали в аренду рестораторам и владельцам разных магазинчиков. Отсюда пойдем налево, к тому месту, где в море длинным носом выходит пирс. Здесь прежде стоял маяк. Рядом с ним, в помещении бывшего пакгауза, разместился интерактивный музей Кесарии, в котором можно перенестись в прошлое. В одном из залов располагается кинозал, где каждые 15 минут идет мультфильм, рассказывающий историю города на разных языках. А во втором посетителям предлагается лазерно-голографическое развлечение. Выбрав конкретный язык повествования – иврит, французский, английский или русский – можно пообщаться с персонажами разных эпох, возникающих на экране. Надо лишь обозначить конкретную временную шкалу. Таким образом, можно поговорить с апостолом Павлом, султаном Саладином, раби Акивой и другими историческими личностями. Задавая определенный вопрос, получаешь конкретный ответ. Рядом, около городской стены, можно увидеть, что осталось от пышного храма богини Ромы и Августа, в котором стояла колоссальная статуя императора, по величине и великолепию, не уступавшая знаменитому изваянию Зевса в Олимпии. А статуя богини Ромы была выполнена по образцу Юноны Аргосской. А теперь подойдем к южным воротам, пройдя через которые попадаем в другую эпоху. Справа мы видим то, что в византийский период представляло собой административно-хозяйственный район. Здесь над арками стояли склады. В помещениях одного из них, 2-3 века нашей эры, находится Митриум. Храм культа Митры, древнейшего индоевропейского божества, которое римляне также включили в свой пантеон. Подобно прочим древнеримским городам, Кесария была построена по принципу Гиппадама, милетского философа и архитектора, который впервые предложил прямоугольную планировку с улицами, расположенными продольно и поперечно, перпендикулярно друг другу. Доминантой города был шикарный дворец Ирода, стоявший на выдающемся в море мысе, а потому около его стен с трех сторон плескалось море. К его развалинам мы и направимся. В западной части дворца имелся обширный бассейн, который в византийский период использовался как городской рыбный рынок. Стоит напрячь воображение, и в ноздри ударит неподражаемый рыночный запах рыбы, что смешивался с запахами продаваемых тут же душистых масел и пряностей. От развалин улица, украшенная римскими колоннами, приводит нас к насыпи, называемой подиумом, где стояли в разные периоды времени различные храмы. Ирод поставил там святилище Юпитера, византийцы – восьмигранную церковь, арабы перестроили ее в мечеть, превратившуюся в эпоху крестоносцев в кафедральный собор Святого Петра, что рухнул из-за неудачной планировки. Это место в плане заповедника называется площадкой храмов. А севернее другая площадь – площадь статуй, где стояли изваяния, а в восточной части имелось возвышение для ораторов. Сегодня на ней площадка статуй римского периода. Первые из них были обнаружены совершенно случайно в 1951 году жителями кибуца. Одна была из мрамора, другая – из порфира. Кого они изображали, сказать трудно, потому что фигуры, одетые в римские тоги, не имели голов. По этому поводу существует следующее мнение. Создание такой статуи – трудоемкий и дорогой процесс. А потому при смене императоров, которые довольно часто сменяли друг друга, ваять новую статую не имело смысла. Легче было заменить голову, что и делали. Южнее мы увидим римские бани, о которых разговор особый, ибо они играли колоссальную роль в жизни римлян. Не случайно это были величественные здания, украшенные мозаикой и скульптурой. Строились они по специальному плану, в который входила планировка ряда помещений, и у каждого было свое предназначение. Имеется здесь и ипподром, который появился несколько позже, во II веке нашей эры. Он самый крупный на Востоке. Длина арены около 450 метров, ширина 90 метров. Он рассчитан на 30 тысяч посадочных мест. Ипподром славился состязанием колесниц и всадников. Сейчас ипподром восстановлен. Даже реконструированы росписи на стенах, на которых хорошо видны лани. А стилизованные лошади из железной проволоки, впряженные в такие же повозки, создают атмосферу гонок. Театр Кесарии – древнейший из обнаруженных в Израиле. Сооруженный во времена Ирода, он функционировал сотни лет. Обратим внимание на сооружение, состоящее из двух ярусов, расположенных амфитеатром. На их сиденьях могли разместиться примерно 4000 зрителей. Причем первые ряды предназначались для особо почетных граждан. Этот амфитеатр на две трети своей длины обнимал полукруглую площадку, на которой размещались актеры, хор и танцоры. В разные времена театр служил разным целям. Так, в византийский период оркестру превратили в бассейн, где давали представления на воде. В 1961 году на одной из ступенек в северной части оркестры этого театра археологи обнаружили полустертую надпись, восстановив которую, они прочли: «Понтий Пилат, префект Иудеи, святилище в честь императора Тиберия соорудил», что стало подтверждением библейской истории. Камень поместили в Иерусалимский музей, а в Кесарии можно увидеть его копию. И в наши дни театр используется в культурных целях. Здесь устраивают концерты и проводят ежегодный летний музыкальный фестиваль. Особняком в северо-восточной части заповедника стоит амфитеатр царя Ирода, предназначавшийся для общественных развлечений. Длина его арены более 250 метров, а ширина около 50 метров. Во времена Ирода здесь проходили состязания колесниц, спортивные соревнования, гладиаторские бои и травля людей зверями. Именно здесь, после подавления Великого Восстания, по приказу Тита, животные растерзали тысячи пленных евреев. Преследования христиан во времена Диоклетиана также нередко заканчивались именно здесь. Наблюдать за происходившим на арене могли одновременно более 10 тысяч зрителей. Согласно записям Иосифа Флавия, в соревнованиях порой принимал участие сам Ирод. В этой части парка можно увидеть и знаменитые акведуки. В Кесарии также расположен музей ралли, который перенесет нас на несколько тысячелетий вперед. В экспозиции музея есть оригинальные вещи, сделанные руками Сальвадора Дали. Они занимают целый этаж. В музее ралли имеется также выставка, посвященная истории Кесарии – «Европейский город на Святой Земле», которую профинансировал фонд Ротшильда. Так мы завершаем наше путешествие по древнему городу Кесария, столице римской провинции Сирия-Палестина, родине выдающихся христианских мыслителей и писателей, важной крепости крестоносцев. И хотя сейчас здесь мы не увидим бурного развития христианской церкви, можно с уверенностью сказать, что эти древние камни сохранили память о первых апостолах и, возможно, еще скажут свое веское слово в будущей истории христианства. А я прощаюсь с вами. С вами была Катя Ватуля, ваш гид по следам первых апостолов. Если вы хотите продолжения наших путешествий или хотите, чтобы наши путешествия приобрели видеоформат, вы можете поддержать наше начинание. Напишите нам об этом в соцсетях и не забудьте поделиться выпуском. Путешествие с апостолами.
6: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Много людей живет не живя, но только собираясь жить. Виссарион Белинский.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Здравствуйте, друзья! Здесь Наташа Романцова. А вы согласны с заявлениями о том, что современному человеку терпение дается особенно трудно? Вся современная индустрия подстегивает в людях противоположное – торопливость. А давайте проверим прямо сейчас. Что, если во время следующей песни попрошу вас сделать паузу? Ничего не делать, разве что в окно посмотреть. Никуда не бежать, не торопиться. И знаете, что окажется? Для большинства из нас никуда не торопиться – это даже не то чтобы роскошь. Мы просто разучились никуда не торопиться.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: такие.
1: Привет, дорогой. Кино уже идет. Давай, иди быстро умойся, пока реклама. Ты чего? Ксюшкина медвежонка-то схватил.
2: Я не хочу больше быть взрослым.
3: А есть?
2: Господи, как я устал. Работать постоянно.
1: Опять за свое, да?
2: Что опять?
1: Опять строишь из себя героя-стахановца?
2: А что делать? Работа такая. Анжела, если б ты знала, как мне иногда хочется стать снова беззаботным ребенком.
1: Опять ты за свое.
2: Ну что ты заладила? Опять?
1: Ты опять забыл, что тебе нужен отдых.
2: Ничего не понимаю. Сплю вроде как положено по 8 часов всегда. Обычно. Иногда.
1: Да дело-то не только во сне. Необходимо также отдыхать и душой, и духом. Проводить время с семьей нужно. Приходить домой хотя бы до того, как дети лягут спать.
2: Слушай, я извиняюсь, что сегодня так поздно, но заказы из Оренбурга...
1: Чтобы общаться с родными детьми, нужно просто иметь силу воли иногда сказать «нет».
2: Ты думаешь, это так просто?
1: Гарик, говоря всем подряд «да», ты говоришь «нет» своим детям.
2: Анжа, слушай, я постараюсь больше не приходить так поздно и общаться с детьми, хорошо?
1: Да поможет тебе Господь.
2: Кстати, о Господе, ты что-то говорила о духовном отдыхе.
1: Да. Ну-ка вспомни, что Христос сделал после того, как накормил 5000 людей?
2: После того, как накормил 5000... Не помню что-то.
1: Почему?
2: Что? Почему?
1: Ну почему не помнишь?
2: Понял. Хочешь сказать, если бы я регулярно читал Библию, я бы знал, что сделал Иисус после того, как накормил 5000 людей.
1: Иисус ушел в уединенное место, чтобы в молитве провести время с Отцом Небесным.
2: Понимаю, Анжела. Только устал я невыносимо. Я не способен читать Библию и вообще воспринимать какую-либо информацию.
1: Вот и хорошо, отправляйся в постель. Я тебя в 6:30 разбужу, вместе Библию почитаем.
2: 6:30? Я не могу в такую рань встать.
1: Это потому, что ты ложишься слишком поздно. Запомни первый урок правильного отдыха. Нужно отказаться от некоторых вещей, которые ты хочешь, чтобы обрести вещи, в которых ты нуждаешься.
2: Ну ладно, умная моя. Тогда до завтра.

Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.

changed. In a moment we shall be changed. When we all get

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Одни уже рождаются знаменитыми, другим доверяют власть, а некоторые в своей жизни сталкиваются с такими препятствиями, что обстоятельства могут забросить их в неизвестную для них страну, но и там они все равно достигнут своего величия и признания. Это великие люди, которые действительно достойны восхищения. Именно таким был один человек, родившийся в иудейской семье в одном из основных центров греческого образования тех дней – в городе Тарсе. На протяжении первой половины своей жизни он носил имя – Савл Тарсянин. Но после необычной встречи с воскресшим Христом стал известен как апостол Павел. Никто другой так не повлиял на развитие христианства, как этот миссионер и преданный своему делу человек. Ему, как наделенному Богом особым даром, принадлежит написание 13 книг Нового Завета. Это больше, чем написал кто-либо другой из авторов Библии. Будучи ведущим богословом первого столетия, он изложил основные доктринальные положения христианства, сформулировал правила управления церковью и стал величайшим из миссионеров, пронеся проповедь Благой Вести от Иерусалима до Рима и, возможно, до Испании. После своего обращения в христианство, о котором можно прочитать в 9 главе книги «Деяния святых апостолов», Савл направился в Дамаск, где к нему снова вернулось зрение, которого он лишился во время своего путешествия. Его обращение было немедленным и полным. Несмотря на то, что ранее Савл был ревностным фарисеем и самым большим врагом христиан, теперь он стал их самым большим защитником и евангелистом, путешествуя по морям и континентам в непрекращающихся поисках новообращенных. За это он постоянно подвергался сильным преследованиям со стороны его прежних единоверцев. Однажды, стоя перед ожесточенной толпой в Иерусалиме, он дал себе такую характеристику: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Сразу после своего обращения Павел столкнулся со скептическим отношением к нему со стороны христиан. Но именно этого он и должен был ожидать. После 3 лет уединения в Аравии он возвращается в Дамаск, а затем направляется в Иерусалим для того, чтобы встретиться с Петром и Иаковом, родным братом Иисуса Христа, руководившим тогда церковью. Позже он возвращается в свой родной город Тарс и в течение 7 лет занимается своим ремеслом, изготавливая палатки, пока, наконец, его не находит Варнава и говорит: «Брат Савл, Господь нуждается в тебе». Павел вместе со своими друзьями совершил 3 больших миссионерских путешествия и посеял христианскую истину во многих городах и селениях. Он узнал, что значит быть приговоренным к смерти. Неоднократно его оскорбляли и арестовывали за веру. Когда Павел писал одно из своих посланий к церкви в городе Коринфе, он излил свое сердце в словах: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Никакой человек не может достичь многого, не имея конкретной цели, будь то в области образования, науки, промышленности или в служении Богу. Жизнь Павла была целенаправленной. Он знал, чего Господь хочет от него, и исполнил его волю сполна. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Андрей Булатов, координатор музыкального служения Церкви Новый Завет, Пермь.
1: Я хочу поделиться с вами удивительной историей, примером веры Богу и хвалы в тяжелейших обстоятельствах жизни. Эта история записана во второй книге Паралипоменон, 20 главе, когда несколько народов, сильнейшие армии, выступили против царя Иосафата. И у царя Иосафата не было ни малейшего шанса противостоять им своими собственными силами. И он возопил к Богу. И иудейский народ также молился и постился. И в это время Дух Господень сошел на пророка. И мы прочитаем эти слова. «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо не ваша война, а Божия». Знаете, царь Иосафат, он не закрыл глаза на реальную угрозу. Он не притворился, что нет врага, что нет проблем. Он все основательно взвесил, проанализировал и понял, что своими собственными силами он не справится. И он обратился к Богу за помощью. И мы читаем дальше, 17 стих. Слова пророка. «Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». 21 стих. «И совещался царь Иосафат с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами и моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены». Братья и сестры, порой нам нужно признать свою собственную беспомощность, чтобы не оказаться в поражении. Порой мы не верим, потому что мы не понимаем. Но Библия ясно учит нас, что нужно сначала принять истину, довериться, поверить, сделать шаг веры. А потом придет и понимание. Мы не способны охватить всю ширину и глубину Божьей мудрости, Божьего плана спасения, Божьей силы. Божье обещание, оно превыше возможностей нашего понимания. Давайте будем продолжать в хвале и поклонении двигаться вперед, зная, что Бог все держит под контролем, и Он проведет нас через любые обстоятельства жизни. Да благословит всех нас Господь. Аминь.

0: останемся.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Освальд Чемберс. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. Наш Господь никогда не настаивает на послушании. Что нам нужно делать, Он говорит очень недвусмысленно, но к этому нас никоим образом не принуждает. Истинное повиновение проистекает только из единства нашего духа с Богом. Вот почему, когда бы наш Господь не говорил об ученичестве, Он всегда начинал со слов «если». Если вам это не по душе, Бог и не настаивает на исполнении своих требований любой ценой. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Откажись от своих прав на себя самого в мою пользу». Говоря это, наш Господь не имеет в виду то, что будет в вечности. Речь идет о том, чтобы мы послужили Ему здесь, в этой жизни. Вот почему слова Его звучат так сурово. И эти слова никогда не нужно толковать, упуская из виду того, кто их произнес. Господь дает мне не правила поведения, Он просто очень ясно излагает свои требования. И если меня с Ним связывает любовь, я, не колеблясь, исполню то, о чем Он говорит. А если я колеблюсь, то это потому, что кого-то я люблю больше, чем Господа. И чаще всего этот кто-то – я сам. Иисус Христос не будет мне помогать повиноваться Ему. Повиноваться должен я. И если я повинуюсь Христу, я исполняю свое духовное предназначение. В моей жизни может быть огромное количество мелочей, совсем неприметных и незначительных. Но если я повинуюсь Иисусу Христу в любых обстоятельствах, эти обстоятельства становятся для меня отверстиями, сквозь которые я вижу лицо Божье. А когда я встану лицом к лицу с Богом, я увижу, что благодаря моему послушанию были благословлены тысячи человек. Как только искупление Божье соединяется с послушанием души человеческой, оно всегда что-то творит. Если я буду послушен Иисусу Христу, искупление Божье через меня распространится на жизнь других людей. Потому что за делами послушания стоит реальность всемогущего Бога.
1: Traded

0: новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. Ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок – сообщество инклингов, который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.
3: «След в истории».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не знаешь, о чем рассказать друзьям? Не хватает горячих новостей? Сходи на молитвенное служение. Там ты услышишь много любопытного о других членах церкви. Не упусти ни одну подробность.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: из второго письма Павла Тимофею.
1: Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Идеальный друг. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга Притч, 18 глава, 25 стих. Нас не всегда легко любить. Это из-за того, что мы склонны к переменам настроения. Меня может быть легко любить в какой-то один момент и сложно в другой. Хороший друг любит вас независимо от вашего настроения. Бывает сложно найти такого друга. Но у меня есть один друг, который любит меня независимо от моего настроения. Он отлично знает мой характер, все хорошее и все плохое обо мне. Фактически между нами нет секретов. Он знает все мои недостатки и все мои слабости. И однако при этом любит меня. Он тот, кто положил начало нашим дружеским отношениям, и он тот, кто поддерживает их. Он остается со мной в хорошие и в плохие времена, и когда другие покидают меня, он остается. Он обещал, что никогда не оставит и не покинет меня. Я подводил моего друга несчетное количество раз, но он никогда не подводил меня. Он прощает все мои проступки, он дает мне совет, когда я в нем нуждаюсь, и я ни разу не видел, чтобы он ошибался. Его мысли всегда обо мне. Кажется, что он никогда не думает о своем благоденствии, но он всегда заботится о моем. На самом деле он любит меня так сильно, что он положил свою жизнь за меня. Он сделал это и для вас тоже. Отец, мы благодарим тебя за твоего единородного сына, который положил свою жизнь, чтобы мы могли быть твоими друзьями. Господь, мы молимся, чтобы как Авраам был назван твоим другом, так и мы могли быть названы друзьями Бога. Мы хотим знать тебя близко. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгения Потехина, с города Тюмень.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, поверила я еще с детства. Бабушка меня водила в церковь. А так, в жизни как бы были такие ситуации, когда видела на самом деле, как Бог действует в моей жизни. И вот этим я больше укрепилась в подростковом возрасте. У нас сильно болел брат у меня маленький, задыхался 6 месяцев. И молились, и на самом деле Бог исцелил его, и астма ушла. То есть и так видели Божье водительство.

0: сирота, внезапно нашедший отца, приговоренный, попавший на бал вместо казни. Я шепчу спасибо тебе за этот праздник.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих.
0: Пусть маленький

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус учит молитве.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Где обещанные потоки благословений? Смотрю порой на успешных людей и завидую. Как у них все легко и просто получается. Вот где благословение от Бога. Видимо, я делаю что-то не то или не так. Ведь столько работаю, трачу столько сил, а все получается с огромным трудом или не получается вовсе. Будто толкаю камень в гору, как Сизиф. А я же стараюсь не для себя. Хочу прославить Господа. Почему Он мне не помогает? Где потоки благословения, о которых так часто говорят с кафедры на воскресных проповедях и поется в известном гимне? Честно говоря, после проповеди о том, что по-настоящему верующих людей Бог обильно благословляет, у меня только растет чувство вины и комплекс неполноценности. Выходит, я не по-настоящему верующая, раз все дается мне так сложно. Но потом я вспоминаю Писание. Судя по нему, у Бога весьма странное представление о благе. Пророки, апостолы, все, кто выполнял волю Бога, сталкивались с одними лишь трудностями. При этом, чем выше была их миссия, тем тяжелее им приходилось. Лишения, гонения, муки. Я уже не говорю о Христе. Такое ощущение, что для Бога испытание и есть благо. И человеку не дается ничего извне для выполнения воли Бога. Никаких иных ресурсов, кроме его собственных сил, умений, желания и жизни.
2: Свободное радио. Правильный выбор.
3: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела — одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья, это Катя. Недавно в церкви я разговаривала с одной женщиной. Она не часто заглядывает в нашу церковь, а когда приходит, старается ни с кем не общаться и уйти пораньше. А в это воскресенье она была совершенно другой. И мы разговорились. Она рассказала, что хотя выросла в верующей семье, после замужества далеко ушла от Бога и уже стала чувствовать, что от ее веры почти ничего и не осталось. Она понимала, что тонет, уходит под воду все глубже и глубже. И в этот момент Бог коснулся ее сердца и будто сказал: «Вернись домой». После этого она увидела весь мир в новом свете, как будто оттолкнулась от дна, буквально засветилась. Господь всегда рядом. Он ждет, чтобы наша душа обрела покой в Его доме. Ведь дом для всех один. И в нем, как сказано, обителей много. Здесь есть место каждому. А чтобы напоминать об этом, и было создано свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете свободное радио.
3: Словно слышу.

благодарен буду. Знаешь, что будешь рядом со мной в трудный момент. Обнимешь и поддержишь, сделаешь комплимент. За красоту природы тебе лишь благодарен. За то, что наградил ее красивыми полями. За солнце и луну, за снег и чистоту. За то, что я живой.

0: дашь, ты повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех публичных.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча и беседа профессоров английского языка Оксфордского университета Джона Толкина и Клайва Льюиса. Толкин был глубоко верующим человеком, и его твердые религиозные убеждения сыграли значительную роль в обращении Клайва Льюиса. Через 3 года после этого Льюис пришел ко Христу, хотя к разочарованию Толкина предпочел англиканскую церковь католической. Поначалу Льюис решительно сопротивлялся аргументам Толкина и впоследствии вспоминал, что вернулся в христианство как блудный сын, с боем, упираясь изо всех сил, оглядываясь по сторонам в поисках пути для побега. Свою последнюю борьбу он описывает в книге «Настигнутой радостью». «И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается тот, встречи с кем я так хотел избежать. И все же то, чего я так страшился, наконец свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнес молитву. Ту ночь, верно, я был самым мрачным и угрюмым из неофитов Англии». Вскоре после этого Толкин и Льюис образовали в Оксфордском университете литературный и преимущественно христианский кружок – сообщество инклингов, который просуществовал почти 2 десятилетия – с 1930 по 1949 год. Основной целью встреч инклингов было чтение и обсуждение неоконченных литературных произведений участников. Среди произведений, впервые зачитанных именно на этих встречах, был и «Властелин колец» Джона Толкина, и «За пределы безмолвной планеты» Клайва Льюиса. 11 мая 1926 года состоялась первая встреча Джона Толкина и Клайва Льюиса.
2: «След в истории».